Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве 6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Плюс 11, плюс 13 на термометрах как максимум, прогнозируют синоптики для Москвы и Подмосковья не только сегодня днем, но и в четверг, пятницу, субботу. В этом отношении дни почти до конца недели будут похожи. Ну а что касается осадков, то на сегодня метеорологи обещают дожди весь день, да еще и местами с грозами. Ну а в плане дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что на 7 утра из-за последствий ДТП плохо едет МКАД у проспекта Багратиона и Ленинградского шоссе, по городу главный затор на Энтузиастов, на Ярославском и на проспекте Мира у Садового, и замкат из области сильнее всех тормозей Челковской.
2: В Москве 7 часов утра. А вот и новости. Первые новости этой среды в студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Давайте начнем с автотематики, собственно, потому что для автомобилистов есть очень важная новость. Некоторые положения закона об ОСАГО у нас в стране признали, оказывается, неконституционными. И на практике ограничили предельные выплаты по автогражданке. Что тут важно знать? Потерпевшие в ДТП водители больше не смогут взыскивать со своей страховой компании убытки сверх лимита страхового возмещения по ОСАГО. А это, напомню, сейчас 400 тысяч рублей. Больше нет. Конституционный суд, потому что пришел к выводу, все, что больше, это нарушение баланса прав участников страховых отношений. Ну и теперь на практике. Во-первых, узаконят скоро это ограничение, а пока объявили, будет действовать такой порядок. Если рыночная стоимость авторемонта превышает максимальную вот эту выплату в 400 тысяч, а его стоимость при этом по методике ЦБ не выходит за рамки страховой суммы, потерпевший автовладелец, если не согласен сам доплачивать за ремонт своей машины, будет получать от страховой именно максимум в 400 тысяч рублей и не больше. В Госдуме скоро рассмотрят вопросы о разрешении россиянам регистрироваться в апартаментах. Законопроект, сообщается, на эту тему уже готов. Парламентарии предложили расширить список помещений, где регистрация по месту пребывания будет возможна. И тут введут, собственно, критерии для определения пригодности нежилых помещений, что есть в стране, к этой регистрации. Сразу объявили, что гостиничный фонд не будут включать в этот перечень. То есть регистрироваться по месту пребывания позволят только в собственных апартаментах. Причина, чтобы брать правовую неопределенность, которая, собственно, давным-давно есть. Граждане активно берут апартаменты как более доступное по цене жилье, а регистрироваться там до сих пор никто не может. То есть юридически владельцы апартаментов – это на самом деле лица без определенного места жительства. Ну и новостью о месте жительства лягушек. И о необычном виде волонтерства. Давайте этот выпуск завершим, но это потому, что раз в год Петербург и Ленинградская область прям-таки всей стране напоминают о таком виде добровольной народной помощи, что не каждый сдюжит. Потому что волонтеры в петербургском заказнике Сестрорецкое болото перенесли через дорогу, там через трассу, 27 289 жаб и лягушек в период их сезона миграции. Таким образом, завершена акция под названием «Дорогу амфибиям». В обе стороны трассы там. В этом году к местам нереста и потом обратно в лес. Добровольцы сейчас действительно перетаскали, кто в ведрах, кто в ладошках. Рекордное количество квакающих. Вообще-то самая известная в России такая акция, потому что Сестрорецкий разлив под Питером, ну буквально культовое жабье место. Его на северо-западе страны знают, как говорится, все. В апреле-мае жабы с лягушками там буквально живым ковром прут из лесов к воде, лишь бы отложить икру. Причем им каждую весну, собственно, волонтеры и помогают. Охраняют, знаете ли. Ну и чтобы был понятен серьезнейший подход к этому делу, давайте учитывать. В процессе переноса квакушек из леса к воде и обратно, волонтерская команда ведет их постоянный учет, документирует. Так что каждая лягуха в заказнике Сестрорецкое болото вносится в бланк учета.
2: То есть, фактически, смотрите, можно назвать ЖК Сестрорецкое болото, а перепись населения будет называться там именно так.
1: Абсолютно верно. И если в правильном направлении запустить стрелу, глядишь, одна из них окажется царем.
2: Вот рекламная кампания.
0: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Среда, 27 мая на календаре. С добрым утром всех. Весна, ну, заканчивается, что ли, можно так сказать?
3: Ну, не знаю, я в свитере сегодня. И плюс 10 показывал.
2: Ладно, мы сейчас не о термометрах. Мы говорим о том, что у нас, несмотря на то, что весна заканчивается, лучшее, как всегда, впереди. Это будет лето, но это

0: Великолепный Джордж Майкл и Fast Love на Радио 7 на Семи Холмах. Впрочем, что-то великолепное происходило и этим утром, и вчера что-то было в трендах, а мы могли проспать, а мы могли пропустить. Но мы, это я, обо всех нас, кроме Светы.
1: Итак, в сети вирусятся ролики, на которых зумеры открыли для себя бадминтон.
0: Ты можешь послушать вот эту фразу, вот представить, как ее говорят человеку, например, в 1984 году? Вот повтори еще раз, давай.
1: Да. Ну, просто давай. А как сеть назвать? Интернет, что это? В пространстве, которое вне реальности.
0: Завирусилось, зумеры, ладно, все, поехали, шучу.
1: Стали популярны видеоролики, где люди молодого.
0: Опять же, что такое видеоролики? А? Я говорю, это полностью непонятно.
1: Живое изображение.
0: Как любит говорить Владимир Пахомов, русский язык, живой язык постоянно меняется.
1: Вот и прекрасно. Да, ну так вот, для многих вот этих людей, представителей молодого поколения, бадминтон стал более доступной альтернативой падлу. Вот здесь, наверное, уже нам, миллениалам, нужно объяснять, что это такое.
0: Ну, падл — это как бы такой теннис, просто, ну, в уменьшенном масштабе, чуть попроще, там не так быстро летит мяч.
1: Падл, да.
0: Падл, да.
1: Ну, да. Играть действительно можно почти где угодно, пишут зумеры. Инвентарь стоит недорого, а за тренировку можно сжечь 1200 калорий. Ну и, конечно, миллениалы тихонечко над этим всем иронизируют.
0: Это вы, ребят, на речку еще не выезжали с шашлычками и бадминтоном. Вы потом еще волейбольные мячи прочувствуете, вот тогда поговорим.
1: Так, Наталья Водянова, да, объявила о том, что она беременна. Это уже в 6-й раз. Если не ошибаюсь, девушке 44 года. Она снова станет мамой. Ну а чтобы об этом объявить, появилась на обложке французского Vogue. На секундочку.
0: Мне нравится вот эта ваша женская девушка. Девушке 44 года, она беременна 6-м ребенком. Девушка.
1: Ну, а как?
0: Женщина, ну, что здесь такого?
1: Ну, ты...
0: Мы как-нибудь обязательно, друзья, с вами поговорим вот об этих обращениях, как обращаться к человеку. Называешь девушка, там, женщина бывает, знаете, так иронично смотрит и говорит, мне 54 вообще-то. Называешь женщина, она обижается и говорит, мне вообще-то 54, какая я тебе женщина? То есть обсудим.
1: Ну, ладно, хорошо, конечно, да. Ну, и сеть обсуждает Феррари. Итак, Феррари представила свой первый полностью электрический автомобиль. Над его внешним видом работала студия LabForm под руководством Джонни Айва. Много лет он отвечал, кстати, за дизайн продуктов Apple и вот, собственно, приложил руку. В сети, на самом деле, машину раскритиковали за дизайн. Пользователи посчитали, что, ну, в общем, это, в общем-то, и не очень похоже на Ferrari, напоминает бюджетный китайский автомобиль. Акции компании после презентации упали почти на 8%. Ну и характеристики тоже расскажу. У суперкара 4 электродвигателя общей мощностью 1050 лошадиных сил, разгон до сотни 2,5 секунды, максимальная скорость 310 км в час, ну и одного заряда хватит на расстоянии 530 км. Цену говорить?
0: Конечно.
1: 550 тысяч евро.
0: Фу, я думал, юаней. В любом случае, послушайте, батареи делают на заводе Xiaomi, так что Ferrari, нормально, вы в тренде, вы впереди планеты всей. Ну, впрочем, возьмем паузу, сейчас вот не успеет пройти пару часов, как что-то новое начнет, как говорит Света, вируситься, заряжаться, об этом поговорим позже, ну а через пару минут гороскоп.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Ава Макс, Who's Laughing Now? Ну, кто будет сегодня смеяться, кто будет хохотать? Мы другие варианты не рассматриваем, никаких там слез. Об этом в нашем астропрогнозе.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: У представителей огненной стихии возникнет необходимость делегировать задачу, которую они привыкли делать сами. Овны, львы и стрельцы, выбирайте исполнителя тщательно. Это сэкономит вам время в долгосрочной перспективе.
0: Знаки Земли. Вы сегодня получите обратную связь, которая будет противоречить вашим ожиданиям. Тельцы, девы и козероги. Ну, опять же, не отвергайте все сразу. В этих словах есть доля правды.
2: Знаки воздуха заметят закономерность в случайных, на первый взгляд, совпадениях. Ну, или событиях. Близнецы, весы и водолеи – эта связь не очевидна, но она есть. Запишите наблюдения, они пригодятся позднее.
0: Знаком воды придется столкнуться с парадоксом. Чем больше объяснений, тем меньше понимания. Как все это знакомо.
2: Да.
0: Раки, скорпионы и рыбы, смените тактику и возьмите паузу. И вот как раз-таки это даст более заметный эффект.
1: Утро на семи холмах.

Мадонна, ее Nothing Really Matters на радио 7 на Семи Холмах. И иногда кажется, действительно, вот кроме хорошей музыки, ничего больше не имеет значения. Ну, опять же, можно поспорить на эту тему, а можно просто послушать великолепные хиты здесь на радио 7. Совсем скоро, Берлин.

0: Ну и через пару минут Backstreet Boys с той самой песней. День 28 в российской столице. И это самое доброе утро на семи холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Со среды в столичном регионе усилятся дожди. Синоптики анонсировали осадки на сегодня и на все дни до воскресенья. При этом атмосферное давление будет сильно ниже нормы. Термометры покажут плюс 11, плюс 13 как максимум на ближайшие несколько дней. И по ночам, например, четверг с пятницы вообще объявили самыми прохладными. По прогнозам, температура воздуха едва по ночам дотянет до плюс 7. Лишь выходные, судя по сообщениям метеорологов, температурные значения вверх пойдут. Но все равно до конца весны останутся ниже нормы. По крайней мере, после температуры до плюс 13, сегодня, завтра и в пятницу, субботой, лишь в воскресенье пообещали плюс 16. Режим работы нескольких станций метро изменили на это утро. Это в связи с праздником Курбан-Байрам. До 10 утра вестибюли проспекта Мира и Новокузнецкой работают только на выход и пересадку. На Рижской вестибюль сейчас работает только на пересадку и вход. И также на поверхности до 11 утра закрыты для проезда участок улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского, плюс еще улицы перекрыты Щепкина, Мещанская, Гелеров, Большая Татарская и Минская. Также ограничили проезд по переулкам Выползов, Капельский, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский до 11.00. Первые 4 электросудна серии «Москва-1.0», которые произвели на московской верфи в Нагатинском затоне, были спущены официально накануне на воду. Это после того, как, напомню, в том ноябре там открывали завод. И вот сейчас там производят суда типа «Москва-2.0», «3.0», судно для канала и круизное судно «Московское Золотое кольцо». Ну и кроме того, на столичной верфи продолжают создавать еще 4 корабля серии «Москва-1.0». В мэрии уточнили, что до конца этого сезона на воду спустят еще 3 новых корабля, что позволит создать полноценный флот электросудов. Ну а к 30-му году в центральной части акватории Москвы-реки, вообще говорят, не останется кораблей,

0: на дизельном топливе. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 7.30 утра из-за последствий ДТП очень плохо едет Московская кольцевая у Можайского, от Ленинградского до Волоколамского, от Липецка к Варшавскому. По городу в центр главные заторы на Волоколамском, Энтузиастов, Рязанском, Волгоградском, на проспекте Мира у Садового. Плюс и в области, и по Москве битком Ленинградская с Ярославским. И еще за МКАД из области сильно тормозят Щелковская и Новая Рига. У меня на этом пока все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
1: Радио 7.

0: Кэти Тис и The Big Bang на Радио 7 на Семи Холмах. Кстати, 7:37 в российской столице, и прямо сейчас первые комментарии соцсетей по теме.
1: Сегодня мы спрашиваем, что в вашем доме копится в промышленных масштабах. Вы пишете. Ну, а кто-то, кто слушает и пока еще не написал своего комментария, конечно, может себя узнать в некоторых строчках. Доброе утро. И дальше, вот, видимо, нужно так прочитать. Ой, я тот еще Плюшкин. Во-первых, одежда моя разных размеров. От 40-го до 54-го. Я была в разном весе. Некоторые вещи рука не поднялась выбросить. Во-вторых, материалы для творчества. Материалы дорогие. В некоторых моментах действительно могут перекликаться, но ведь не знаешь, какая штуковина пригодится завтра. Ну а если выбросишь, вот здесь классика, классика, ребята, то точно пригодится уже через неделю.
0: Так, это хорошо, но теперь смотрите, какая история. Прям практически выживальщики. Кристина Кучер пишет. Живем в лесу.
1: Ой.
0: Ближайший поселок с магазином в 6 километрах. И как в городе, за хлебом не сбегаешь. Поэтому у нас промышленно-стратегические запасы еды. Мука, чтобы приготовить хлеб. Ингредиенты почти на любой торт-десерт. Консервы, разнообразие мяса. 2 морозилки всего на свете. Мороженое есть. Горячительные в ассортименте не только. В общем, по-хорошему, пишет она, можно неделями из дома не выходить или не выезжать. Получается, мы пищевые скруджи.
1: Класс.
0: Кристин, очень хороший комментарий.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Доброе утро всем. У нас огромное количество коробок из-под Nestle. Сквик, трубочки от детских соков и каш. И просто море разных маленьких картонных коробочек.
0: Почему не выбрасываете?
1: Ну вот смотри, сын старший весь в меня пошел и говорит: «Мам, зачем выбрасывать? Это же может пригодиться все в чем-то».
0: Ладно, хорошо. Светлана, я обладательница не очень хорошего зрения и пользуюсь контактными линзами. Каждый раз, покупая раствор для линз, я обнаруживаю в коробочке с ним контейнер для хранения линз. Так вот, у меня этих контейнеров вы не представляете себе сколько. Конечно, я пользовалась ими как хранилищем для таблеток, всяких мелочей. Отдавала маме, но количество растет. Кому нужны, обращайтесь.
1: Не нужны у нас так же. У нас так же дома. Так, Влад пишет. Не могу расстаться с коллекцией фильмов на кассетах VHS. Да, порядка 30 коробок, ребята, не 30 кассет, а 30 коробок. Фирменные, самописанные и прочие. Понимаю, что смотреть их не буду, но вот как-то душу греет.
0: Я видел, как-то при выходе из подъезда кто-то выставил коробку с дисками компьютерными, с играми. И игры там 2000-2007 максимум года. В коробку, прям ну нулевые коробки. И вроде бы, знаешь, я представляю, человек, вот у него сердце кровью обливалось, когда он их выбрасывал, он же эту коллекцию собирал. А с другой стороны, это абсолютно бесполезная сейчас вещь. Ну смысл, с какой выиграть в них? А, можно скачать, б, все это в бесплатном доступе уже есть. Конечно, да, странная вещь.
1: Ну да, эхо времени. Доброе утро, не знаю, у кого что копится по домам, но в моей квартире, буквально в промышленных масштабах, копится пыль. Пыль! Ну, в Москве, кстати, это частая такая проблема. Я, ну, честно признаюсь, живу на 10-м этаже. Кутузовский проспект через улицу.
0: Долетает?
1: Но стоит, конечно, стоит открыть просто на 5 минут окно на проветривание. Все. Ну, все в пыли. В общем, и Николай жалуется, что убираешь-убираешь, никак ну, ничего не получается. И откуда наберется, тоже непонятно. Ну и, конечно, всевозможные кулечки, пакеты, пакеты с пакетами. Сколько не воюю с супругой, бесполезно. Зачем выбрасывать? Туда же можно что-то положить.
0: Ну, вот вы жалуетесь на пыль, вы знаете, что вам надо делать. Вам надо ехать к Кристине в лес. У нее есть много еды. Пишет, несколько месяцев проживем. Шучу, конечно, друзья, ждем ваши сообщения, что в вашем доме копится в промышленных масштабах. Прямо вот интересно. Не то, чтобы выбросить жалко, вот ну вот как-то копится. Вот вроде бы опять же выбрасываешь, а оно все равно у тебя есть. Комментарии оставляйте в соцсетях. Автору лучшего в финале «Утро на Семи Холмах» вручим очень приятный подарок.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Блин, это самая песня «Take My Breath Away» из фильма «Топ Ган». Давайте посмотрим, какие события сегодня вообще были из примечательных в эту дату и, может, кого-то с чем-то поздравим.
1: Все так, именно поздравим. И сегодня празднует свой день рождения актриса и модель. Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради Лили Роуз Депп. Красивая, Димона?
0: Специфическая, в хорошем смысле этого слова. Mm-hmm. Она интересная такая, да, необычная. То есть не просто вот скажешь, да, красивая или нет, некрасивая. Она вот интересно.
1: Хорошо. Так, с детства она принимала участие в театральных школьных постановках, которые посещали ее родители. Первым профессиональным актерским шагом в ее карьере стал фильм «Бивень» Кевина Смита, в котором Депп сыграла, ну, такую небольшую роль продавщицы в супермаркете. Компанию по съемочной площадке ей тогда составила дочь Кевина Смита Харли Квинн Смит. В интервью журналу Love Депп заявила, что именно после этого фильма захотела стать актрисой. Ну, а в спин-оффе «Бивня» «Йоганутый» есть такой фильм до 16 года. Дочери Деппа и Смита сыграли одни из главных ролей, а также к «Йоганутым» Депп и Смит записали совместный саундтрек. Вот я никогда не знала, если честно, пока не стала читать, что Лили еще и поет.
0: То есть сейчас, друзья, мы с вами послушаем совместный трек Лили Роуз Депп, Харли Квинн и, ну, Кристофера Дрейка, то есть там, ну, такое трио они исполняли. Но смысл в том, что, посмотрите, какая красивая песня.

0: Понятно, что это как вы с девчонками уже в 3:00 ночи в караоке. Что-то такое. Ну, песня красивая.
1: Почему
0: здесь.
1: Нет?
0: Не добавить,
1: да.
0: Не убавить. Почему
2: так,
0: нет?
2: Еще в 2015 году Депп подписала контракт на съемки фильма «Планетариум» с Натали Портман в главной роли. И в том же году стало известно о другом проекте в карьере Депп в фильме «Танцовщица», где актриса должна была исполнить роль юной танцовщицы Айсидоры Дункан. Депп приняла участие в съемках клипа «All Around the World», если хотите, погуглите. Но в апреле 2015 года дебютная фотосессия Депп появилась в австралийском журнале «Остер». Ну и в конечном итоге она стала музой Карла Лагерфельда. И все. И тут уже помимо кинокарьеры началась карьера модели. Потому ты и спросила. У Димы в самом начале еще красивая, некрасивая. Она интересная, безусловно. И что касается фотосессии ее, и что касается журналов с ней на обложках, это всегда раскупалось в первые секунды. Просто в первые.
0: Остается только одно такое «но». Вот если бы она не была дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради, как бы сложилось ее?
2: Интересно, опять же, да. Остается открытым этот
0: вопрос.
2: Ладно.
0: Мы имеем, что имеем. Лили Роуз Депп вас, конечно, с днем рождения. Если вдруг вы хотите, ну, что-то фирменное от Радио 7, обращайтесь там через своих представителей. Ну, в любом случае, как-то найдем возможность вам подарок передать. Друзья, если у вас сегодня день рождения, мы вас также всей страной поздравляем. На этом не останавливаемся. Еще где-то там через пару часов, да, мы можем повторить и еще кого-то с чем-то поздравим. Ну и для всех красавиц, Мика.

0: Грейс Келли.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: что, от Грейс Келли давайте перейдем к Майклу Джексону. Друзья, через минут так 10-15 мы с вами сыграем в нашу новую игру, которая называется «Майкл». И здесь вы можете выиграть два приглашения на долгожданный фильм о короле поп-музыки, который тоже называется «Майкл». Вот здесь, знаете, нет никакой тавтологии. В игре «Майкл» разыгрываем билеты на фильм «Майкл». И будут вопросы про... А, правильно, угадали. Так вот, заходите прямо сейчас на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте форму, отправляйте нам, и если вы настоящий фанат или фанатка Майкла Джексона, вопрос для вас окажется несложным, и вы заберете свои два билета. И в Москве с кем-то из близких как раз-таки насладитесь этой замечательной лентой. В общем, ждем вашу заявку. Radio7.ru. До конца этого часа. Танцевальная коллекция Radio 7. 7.53 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. В кино с 28 мая.
2: Музыка и танцы, они всех объединяют.
1: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
2: Это универсальный язык.
1: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая. Категория 18+.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
7: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компании в Bittrex24.
8: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей.

0: Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий!
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
1: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Плюс 11, плюс 13 на термометрах как максимум, прогнозируют синоптики для Москвы и Подмосковья не только сегодня днем, но и в четверг, пятницу, субботу. В этом отношении дни почти до конца недели будут похожи. Ну а что касается осадков, то на сегодня метеорологи обещают дожди весь день, да еще и местами с грозами.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В Москве 8 часов утра. Как всегда в это время новости. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Вот обновленный перечень продукции, которую можно ввозить к нам в страну из-за границы параллельным импортом, вступил в силу сегодня. На самом деле главная новация

0: этом новом перечне из документа от Минпромторга в том, что убрали оттуда ряд позиций, в том числе это некоторые марки ноутбуков и компьютеров. Минпромторги, в свою очередь, по этому поводу пояснили, что исчезновение некоторых товаров из этого официального списка на практике не отразится на ассортименте аналогичной продукции в России, потому что как раз те же самые отдельные ноуты и компьютеры исключили из параллельного импорта, собственно, как раз из-за того, что производство их или их аналогов в достаточном, подчеркивается, для спроса количестве в России уже локализовано. И это должно по факту повысить спрос на подобную отечественную продукцию. Еще как одну меру по усилению безопасности автодвижения в стране анонсировали власти, что в России подготовят способы по недопущению выхода диких животных на проезжую часть буквально повсеместно. Правительство уже поручило по этому вопросу заняться безопасностью на дорогах в местах обитания дичи. И, например, от Минприроды в этом уже году ждут полные данные по миграционным маршрутам животных через автотрассы, буквально еще раз, по всей стране, и определят точные участки всех дорог, где требуется срочная защита от внезапного выхода зверей на проезжую часть. Ну, а далее начнется практическое. То есть с 27 по 30 год вот эти сроки обозначили, будут непосредственно обустраивать опасные участки автотрасс, а этим займутся Минтранс, Росавтодор и все региональные власти. В итоге воплотят таким образом целый комплекс мер подобной безопасности для водителей по всем регионам. Не от темы поездок за рулем. Давайте еще к поездкам на поездах перейдем. А тут просто есть новость о том, что доставку на дом вещей, забытых в составах федеральной пассажирской компании, это одно из предприятий холдинга РЖД, будут в России запускать в конце этого года. Ориентировочно все заработает к зиме. То есть это будет прям адресная доставка забытых в поезде вещей из камеры хранения владельцу. Железнодорожники совсем детально уточнили, что доставлять вещи такие пассажирам будут буквально на дом. Кроме того, РЖД уже тестирует прием заявок на поиск забытого непосредственно во время движения поезда. Это для пассажиров по факту и быстрее, и удобнее. Благодаря инновации проводники, начальник каждого состава получают заявку, если вдруг кто-то что-то забыл, и ищут пропажу непосредственно в пути. Ну и как же тут не добавить, а что же из свеженького? По необычным-то вещам россияне забывали в поездах. А это, например, были недавно перья павлина, тубус с чертежами, постер с репродукцией картины Марка Шагала, а еще карбюратор, бритвенная машинка, детский горшок, черенок от швабры, торт, хамон, сыр, а еще костюм судьи и бюстгальтер.
1: А костюм судьи и бра — это единый набор? Или по отдельности?
0: Тут уже РЖД умалчивает.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром всех. Здравствуйте, это «Утро на семи холмах», друзья. Мы продолжаем, у нас новый час, как всегда, с чудесной вашей любимой музыкой. Сыграем в нашу новую игру «Майкл», а еще продолжим обсуждать тему этого утра.
3: Да, конечно, мы сегодня спрашиваем у вас, что в вашем доме копится в промышленных масштабах. Можете рассказывать о своих каких-то накоплениях. Деньги, конечно, не копятся, тут ничего не поделаешь. Но какие-то бытовые вещи, да, можно кого-то из семьи, собственно, рассекретить и пожаловаться, если вдруг вот что-то скопилось, и вас-то немного раздражает. Ну, или, может быть, я уж не знаю, знакомые какие-то есть, кого мы должны прославить, собственно, этими вещами, которые скопились у них в доме.

0: Лора Бренниган, Self-Control на радио 7 на Семи Холмах. Ну и вот иногда люди тоже теряют контроль и начинают копить дома что-то и не знают, что с этим делать. Была новость у Дениса Лизина, мол, россияне сдали рекордное количество мелочи. Вот мы вас спрашиваем, а вы-то что копите?
1: От Михаила короткое сообщение. Доброе утро. Рыболовные снасти. Пришлось купить шкаф. Слушайте, я недавно видела ролик, где мужчина рассказывал, собственно, сколько это все стоит. Это же очень дорого. Это очень дорого. Миша, как жена ваша относится к вашему увлечению? Это просто миллионером надо быть, чтобы все это собирать.
0: Была такая то ли шутка, то ли анекдот, когда жена продала снасти мужа по ценам, которые он ей говорил.
1: Ай-яй-яй!
0: Андрей Севастьянов, его комментарий. А у меня копятся наручные часы. У меня два шкафа с наручными часами и комната с гитарами. И пишет, я надеюсь, на пенсии с этим разберусь. Знаете, Андрей, я сейчас не... Ну, у меня нет комнаты с гитарами, но у меня везде валяются медиаторы. Ну, эти штучки, которыми на гитарах играют. Мне все время кажется, что их мало. Я их покупаю, куда я не пойду. Они везде, они у меня в ванне лежат. То есть еще где-то... Вот почему-то, ну, не знаю.
1: Смотри, Татьяна пишет, любовь и взаимопонимание копятся в моем доме в промышленных масштабах.
0: Оу!
1: Даже производится, сказала бы. Столько ее у нас в семье, что можем делиться со всем миром. Красиво?
0: Отправляйте в чат. Отправляйте в
1: любовь?
0: Чат. Любовь? Конечно, ну. Почему нет? В общем, вещи. Юля. Фанат расхламления. Вот молодец, то есть обратная история. Да? Периодически перетряхиваю шкафы и выбрасываю все. Вот вообще все. Но копятся пакеты и шерсть кота.
1: А, да, вот, я тоже нашла сообщение. По-настоящему в промышленных масштабах копится шерсть кота. Особенно в межсезонье производства выходит на максимальный уровень.
0: Вот насчет игрушек расскажите. Про вот детские игрушки, да, вот эти мягкие, да, их же дарят, опять же, очень много. Вот куда их девать? И выбросить жалко, они вот сидят на тебя, смотрят этими пластмассовыми глазами. Куда их девать?
1: Ну вот смотри, у нас Лилия пишет, она в итоге, говорит, выставила бесплатно на Авито, желающих забрать было много, но у кого-то не получалось по времени, кто-то писал и пропадал, кому-то далеко было ехать. В итоге игрушки забрали через доставку, и когда пожелала забравшим играть с удовольствием, сказали, что повезут в детский дом к деткам.
0: Вы думаете, в детских домах мало мягких игрушек?
1: Не знаю.
0: Мне кажется, это первая мысль, которая приходит в голову, если у вас скопились игрушки. Так, в детский дом повезем. Не то, что там, знаешь, там, не надо нам, заберите вот вам, а просто, ну, их жалко, правда. Отдать жалко и оставить, ну, пылесборники получается. Ладно, друзья, что у вас копится в промышленных масштабах дома, рассказывайте в наших соцсетях. Автору лучшего комментария в финале «Утро на Семи Холмах» вручим еще одну вещь, пусть тоже копится. Но она классная, она наша фирменная с логотипом «Радио 7», но ей вы точно будете пользоваться. Через пару минут наша новая игра «Майкл», ну а прямо сейчас «Мэтко».
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Мэтт Конн и Бегин на радио 7 на Семи Холмах. Вот мы сейчас тоже будем умолять просто Дарью из Москвы забрать билеты на фильм «Майкл». Ну, честно говоря, это будет очень интересная игра.
1: Радио 7. «Майкл».
2: Итак, все верно, у нас на кону два приглашения на долгожданный фильм о короле поп-музыки «Майкл». Заявка Дарьи оказалась седьмой, мы Дарье позвонили, сейчас будем играть. Дарья, доброе утро!
3: Доброе утро!
0: Здравствуйте! Майкла любите?
3: Здрасте. Слушаю, знаю, кто такой, да, конечно.
2: Ну, кто такой вообще?
0: Майкл.
2: Этот вот кучерявый немного, вот он блестит там.
3: Который Джексон,
0: совершенно верно. Дарья, мы сейчас будем разыгрывать два билета, и вы будете вот в компании фанатов Майкла Джексона смотреть фильм, потому что как раз вот мы вас всех вместе соберем, вот всех победителей. Ну, это будет вообще отдельная история, безусловно. Но игра простая. Вопрос сегодня тоже, кстати, простой. Сейчас Света для вас озвучит один очень интересный факт, и вам надо будет узнать, о какой песне идет речь. Угадали, забрали два билета. Не угадали...
3: Ой-ой-ой.
0: Что?
3: Ой-ой-ой.
2: Что такое?
3: Я не знаю, ну ладно.
0: А, не знаете? Ну, спасибо, Дарья, до свидания.
2: Не, подожди, ну давайте попробуем. А помочь вам некому? Может, кто-то рядом есть? Может быть, коллеги?
3: Нет, некому.
2: Ох, в одиночку идем в бой, я поняла.
0: Ладно, поехали, удачи.
2: Поехали, да. Во время тура Dangerous Майкл Джексон, глядя из окна отеля на толпы поклонников из России, остро почувствовал свое одиночество. Несмотря на море кричащих фанатов, он ощущал себя последним человеком на земле. Мрачная атмосфера столицы... Ну, там дождь был, там плохая погода была, да. Мрачная атмосфера столицы и осознание того, что люди не знают его по-настоящему, и вдохновили певца на создание этой песни.
0: Что скажете?
3: О, ну, это, наверное, какая-то грустная песня.
2: Грустная.
3: Раз, там что-то мрачное.
0: Как называется?
3: У него грустных песен не так много. Я знаю, там есть у него какая-то сонг-песня.
0: Earth Song, да, есть такая песня. Давайте. Нет, ну здесь Россия.
2: Ну, Россия, мы же в эту сторону вспоминаем.
0: Половина ответа в вопросе.
2: Конечно, вспоминайте, где проходил этот концерт.
3: Ну, наверное, в Москве.
2: Вы действительно!
0: Просто теперь давайте переведите все это на английский язык и забирайте билеты, Дарья.
3: Москва.
2: Это, ну, не название песни, Дарья.
0: Хорошо,
3: скажи.
2: Так, думаем. Да вот прям буквально еще полминутки нам нужно с вами поразмышлять. Он ведь находился здесь, когда, да, выступал, находился в путешествии. Собственно, он приехал, такой одинокий путешественник.
0: Классно, знаете что? Что в соцсетях дали уже и правильный ответ, и ответ с переводом. Что?
3: Travel Moscow.
0: Еще раз.
3: Travel Moscow, что-то вот с этим связано.
0: Лучше бы я не расслышал. Но, тем не менее, половина ответа правильный, и мы вам билеты отдадим.
2: Думаешь?
0: Да, думаю. Песня называется Stranger in Moscow.
2: Stranger in Moscow! Я подозреваю.
3: Знаю.
2: Ну, конечно, знаю.
3: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-

0: споете теперь в кинотеатре.
1: Да, два приглашения на долгожданный фильм «Королева музыки» Майкл Дарри достаются вам. И кажется мне, что, Дарья, вы запомните эту игру на всю жизнь. И песню эту тоже на всю жизнь запомните.
2: Вот.
0: Конечно. Но вы запомнили название?
2: Конечно.
0: Все, объявляйте песню, мы ее будем слушать сейчас. Давай, говорите.
2: Traveling Moscow.
0: Майкл Джексон на Радио 7.
2: Майкл Джексон.
3: Радио 7.

Майкл Джексон, Stranger in Moscow. Еще раз поздравим Дарью с билетами. Да, она их получила, и она будет смотреть фильм «Майкл» в окружении таких же фанатов. Завтра, кстати, примерно в это же время сыграем еще. Что впереди для вас на Радио 7? Fleetwood Mac.

0: Маяка, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8.21 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19.00. А билеты вы сможете найти на сайте kabare-musical.ru.
3: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, УГРН, ИП 326-774-626-879.
2: 18+.
4: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
5: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
6: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
7: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
6: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
7: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
6: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
7: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
6: Содис.ру.
8: Муж главный по ремонту.
9: Жена главная по ремонту.
8: Муж главный по ремонту.
9: Жена главная по ремонту.
10: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
11: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
12: А это мы еще посмотрим, папа.
13: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
14: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
15: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
16: Я же как ворона.
15: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
16: Я ворона.
15: Только в Театре Одеон. Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в Театре Одеон. Количество билетов ограничено. 12+.
17: Радио 7.

Fleetwood Mac на радио 7 на Семи Холмах и Everywhere. Что далее? Как всегда, лучшая и любимая музыка. Ну, что касается сольных исполнителей, с нами Кэти Перри.

0: Что касается отличных команд, с нами Ten Sharp. Что касается великих, с нами Тина Тернер через пару минут. Восемь 28 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. На новой трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе сделают 20 пешеходных переходов. В мэрии уточнили, что это все потому, что будет там очень интенсивный трафик, но поскольку дорога соединит сразу 5 вылетных магистралей юго-западного, южного, троицкого, нового московского округов, и вот в связи с этим там решили возводить сразу 20 внеуличных пешеходных переходов вдоль всей автотрассы. На самом деле 11 из них уже работают, потому что на открытых участках находятся, а оставшиеся 9 построят на последнем участке трассы Солнцево-Бутово Варшавская, которая пройдет от улицы Поляны до Варшавского шоссе. 6 переходов объявили будут подземными, еще 3 перехода сделают над землей. В районе Царицына на юге Москвы реорганизуют участок в рамках программы комплексного развития территории, и там объявили, что на Каспийской улице владения 22 построят жилой комплекс, а также общественное здание с гаражом почти на 140 машин и мест. Могут там открыться в итоге офисы, рестораны, отделения банков и фитнес-центры. Проект позволит заодно создать более 450 рабочих мест. Это вообще территория между Луганской и Ереванской улицами, рядом с Нижним Царицынским прудом. В целом же по программе комплексного развития территории в столице реализуется на разных стадиях уже 421 такой проект. И общая площадь территории под апгрейд — это 4500 гектаров. На Москворецкой набережной начались дорожно-ремонтные работы. В комплексе городского хозяйства сообщили, что обновят там участок длиной 1 километр. До этого асфальт меняли там в 2022-м. И гарантийный срок на дорожное покрытие истек еще год назад. Основные работы на Москворецкой ведут по ночам, когда машин на дороге меньше. Ну и кроме того, еще асфальт сейчас меняют на третьем кольце, на Тульской эстакаде и в Кутузовском тоннеле. А далее, по данным комплекса городского хозяйства, обновят дорожное полотно еще на участке от шоссе энтузиастов до Остаповского проезда и на Автозаводском мосту. Ну а теперь сейчас к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 8.30 утра на северо-западе все направления для проезда нормально не едут. Крайне плохой трафик там и на Ленинградском, и на Волоколамском, и на МКАД по внешней стороне. Подобные сложности еще на Ярославском от Королева до Ростокина, а потом еще на проспекте Мира между Третьим кольцом и Садовым. Плюс плохо по городу едут Люблинская и Можайский с Кутузовским. У меня все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пимов.
2: Радио 7.

0: Ten Sharp и You на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему собираем ваши комментарии по сегодняшней теме. Денис Лизин в новостях говорил, что россияне сдали рекордное количество мелочи. То есть кто-то же все накопили. Это собирал, хранил, да. А вы какие-то, может быть, нематериальные ценности храните. Ну, в том смысле, не деньги, а может, что-то у вас копится, и выбросить жалко, и опять же копится. Расскажите нам об этом в соцсетях. Автору лучшего комментария очень приятный подарок.
1: Ну, а в студии появляется эксперт в области русского языка. Накопил знания, ими делится. Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: У нас на связи Екатерина из Москвы. В бизнес-центре увидела кнопку у лифта с надписью «Нажмите для открытия двери». Правильно ведь говорить «для открывания». Или я путаю?
3: Нет, здесь совершенно напрасная придирка была. Открытие – это слово вполне используемое в данном контексте. Открытие – это не только то, что установлено открыто исследованием, изысканиями во время экспедиции, путешествий, научных опытов. Это еще и просто действие по глаголу «открыть».
1: Mm-hmm.
3: Конечно, тоже канцелярское, конечно, ну так про правила там, пользования лифтом, дверьми или чем еще – это тоже канцелярский документ. Поэтому отглагольное существительное «открытие» здесь вполне на месте, ошибки нет.
0: А для открывания это ошибка?
3: Открывание тоже возможно, но это уже какое-то еще более канцелярское слово. А вообще, если было бы желание сказать, в принципе, по-русски нормально, можно было бы написать «нажмите, чтобы открыть дверь». Вот это было бы лучше всего.
0: Идеально зайти на сайт radio7.ru и задать свой вопрос Владимиру Пахомову. Ждем всех.
2: Говорим правильно. На радио 7.

0: Кэти Перри, Roar на радио 7 на Семи холмах. 8:45 в столице. Самое время отправиться в путешествие во времени и в интернете.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. Итак, 27 мая 2016 года. Парочка заметных заметок.
2: Ну, пусть так.
0: Давайте о них. Ну, и для начала об актуальности новостей, о том, что мы читаем в газетах, чему верим и чему не очень. Британское издание The Guardian, это серьезная прям история, уволило своего внештатного журналиста, ну, не суть, как его зовут, знаете, за что?
2: За что?
0: За то, что ни одна его статья не была правдивой. Все эксперты, которых он указывал в статьях, были выдуманы. Просто один раз кто-то прислал жал, 9 лет он работал, один раз кто-то написал, говорит, ребят, это не соответствует действительности. Начали проверять, и говорят, подожди, а где у тебя вот выписки с интервью с экспертами? Начали звонить экспертам, они говорят, мы понятия не имеем, кто этот человек. А он писал статьи про благоустройство детских площадок, там,

0: в Англии про прочие вещи, какие-то политические события обсуждал с экспертами. И говорит, как сказал эксперт? И вот он 9 лет работал.
1: Ничего себе. Слушай, ты знаешь, на что похоже? Искусственный интеллект — начало, потому что там всякие дипсики и так далее, они когда не могут ответить на вопрос, они тоже выдумывают факты, даты. Ну вот, видимо, тогда это и началось.
0: То есть на нем, наверное, обучали нейросети.
1: Да.
0: Это шикарная вообще история, да? То есть ты читаешь заметку, думаешь, ох, правда, неужели это серьезно произошло? А человек все выдумывал. Так, теперь мужчинам, внимание, которые платят алименты. Ну, нормальным мужчинам. То есть не тем, которые получают 500 000, а устраиваются на работу за 10 тысяч, чтобы с этих 10 тысяч платить 25%. В Италии суд города Падуя в 2016 году, 27 мая, местному жителю разрешил выплачивать бывшей жене алименты пиццей.
1: Пиццей?
0: Ну, он пиццайолу был, у него была своя пиццерия. И он прям честно приносит бумаги, говорит, ребят, у меня 0 в 0 выходит. Вот я закупился, вот я изготовил пиццу, у меня нет лишних денег. Ни рубля, я не могу отдать вообще, ни рубля, ни лиры, да, извините, ни евро. Не могу своей семье платить алименты деньгами. Ему говорит, а что у тебя есть? Он говорит, кроме пиццы у меня нет ничего. И он 25% того, что выпекает, отдает своей семье. И, наверное, дети утром говорят, мама, мама, а что нам папа прислал? Мы купим новые сапожки в школу. Она говорит, нет, оберните ноги пиццы и идите учиться. Ну, вот
1: это да.
0: Это прям прецедент такой, да, судебный, представляете? То есть, действительно, нечего с него взять. И говорит, да ладно, отдавай пиццы. И каждый день какая-то часть из его пекарни едет к нему домой. Наверное, дети, которые любят пиццу, там, наверное, просто счастливы. А может, у него черепашки-ниндзя дети, мы же этого не знаем.
1: Не знаю.
0: Вот такая история из 2016 года. Что сегодня у нас с вами произойдет, опять же, мы пока не знаем. Надеемся, об этом будет интересно рассказать и через 10 лет.

0: Клифф Ричард и сразу две песни в одной. Somewhere over the Rainbow и What a Wonderful World, фактически так и получается. Ну и в этом прекрасном мире есть прекрасное развлечение под названием «Поисковая строка». В нем мы играем через 10 минут. И там же великолепный подарок, друзья. Два приглашения на фильм «Убить Билла. Кровавое дело целиком». То есть ту самую культовую сагу Квентина Тарантино в объединенной версии. Показ, между прочим, уже 3 июня в кинотеатре «Москино Космос». Так вот, два приглашения ждут вас в поисковой строке. Свои заявки на игру прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу и заполняйте форму, отправляйте нам. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», 8.52 в столице. С добрым утром!
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
4: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
3: Все отключаю, экономим.
4: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
3: Комплектом?
4: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
3: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
1: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
5: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Ура! Премия!
10: И мне пришла!
9: И мне!
11: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
10: О, да!
12: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
14: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
13: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Плюс 11, плюс 13 на термометрах как максимум, прогнозируют синоптики для Москвы и Подмосковья не только сегодня днем, но и в четверг, пятницу, субботу. В этом отношении дни почти до конца недели будут похожи. Ну а что касается осадков, то на сегодня метеорологи обещают дожди весь день, да еще и местами с грозами.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В Москве 9 часов утра. Продолжается утро, продолжаются новости. Денис Лизин в студии. Доброе утро.
2: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Давайте с авиатематики начнем, потому что тут речь про ограничения на полеты в московской воздушной зоне. Сразу говорят, что они не затронут регулярные и чартерные пассажирские авиарейсы, то есть пассажирам в этом отношении даже можно не волноваться. Это сообщение от Росавиации. А напомню, что накануне в этом ведомстве уже получили официальный документ на тему грядущих запретов от Минобороны. Это все делать будут ради безопасности. На самом деле важно, пока это еще не введено, но все-таки анонсируют, что ограничения ориентировочно с июня затронут все полеты на высоте до 5 с небольшим километров. Еще раз, не считая только пассажирских рейсов. Важно, на самом деле ограничения коснутся вроде как Московского района полетной информации, но это не только небо над Москвой и Подмосковьем.

0: Ставим, это вообще большая часть неба всей центральной России. То есть, например, на Западе запрет тогда по территории в июне и далее распространится вплоть до границы с Белоруссией, на севере до границы с полетной зоной Питера, на востоке до границы с зонами Екатеринбурга и Самары, ну а на юге до границы зоны, где полеты и так запрещены с февраля 2022 года. Дума начала утверждать закон о продлении гаражной амнистии. Теперь это будет новый срок, на сей раз до осени 31 года. Напомню, что упрощенное оформление у нас в стране прав на гаражи и земельные участки под ними начало действовать несколько лет назад, позволяет по факту гражданам регистрировать капитальные гаражи, построенные до запуска в стране градостроительного кодекса. И вот с начала действия этой амнистии в России зарегистрировали данные свежие, официальные, уже почти 750 тысяч гаражей и участков под ними. Под действие амнистии только важный нюанс. Подходит исключительно гаражи капитальные, причем построенные до 2005 года и не признанные по решению суда самостроями. Теперь же все идет главное к тому, что эта гаражная упрощенка будет продлена на очередную пятилетку до осени 2031. А если вдруг кто по упрощенке хочет стать владельцем острова, да еще и буквально в тепленьком месте, для всех желающих есть новость следующая. А она о том, что греческий остров под названием Макри выставили сейчас на продажу за 247 тысяч евро. Включаем математику, переводим. В переводе на наш сейчас 20,5 миллионов рублей за остров. Тут важно, что стоимость этого острова в составе Греции упала в 30 с лишним раз относительно оценки несколько лет назад. Ну, как-то вот греки сообщили, что ой, мы там что-то не так посчитали, а теперь, пожалуйста, продается остров наш в 32 раза дешевле, чем было. Известно, что остров необитаемый по ограничениям, но пока что там запрещено строить, допустим, отели, но греки очень жирно намекнули, что в перспективе готовы обсудить с новым владельцем появление любой инфраструктуры. Да, и еще один нюанс, ну так, любопытное сравнение. Стоимость этого греческого острова в 247 тысяч евро очень даже сопоставима с ценами на московское жилье. Ну, допустим, средняя двушка комфорт-класса в новостройке в столице России сейчас только начинается с отметки 22 миллиона рублей. Это даже дороже, чем весь остров в составе Греции, который это государство очень хочет продать.
1: Ребят, я сейчас посмотрел, почти 100 гектаров площадь.
2: Ну, класс!
0: Как там? Хорошо?
1: И фотки посмотрел. Денис, сколько у тебя почек? Денис.
3: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Нет, остров это, конечно, хорошо, но метро пока туда не прокопали. Неудобно ездить на работу будет. С добрым утром всех-всех-всех. Продолжаем утро на семи холмах. Как всегда, час прекрасной музыки впереди. Сыграем в поисковую строку уже очень-очень скоро и продолжим обсуждать нашу утреннюю тему.
2: Да, доброе утро. Вы, конечно, заходите, пожалуйста, в наши соцсети, потому что наверняка что-то да, сможете сказать. Спрашиваем о том, что в вашем доме копится в промышленных масштабах. Тут вспоминаем, конечно, и пакеты с пакетами, и детские игрушки, наши любимые, и лего, которое нам ноги травмировало несколько лет, ну и так далее. Свои варианты присылайте.

0: Наталья Имбруглия на радио 7 на 7 холмах со своим лучшим хитом, да и просто прекрасной песней. Что прекрасного у вас в доме скопилось и выбросить бы да жалко, об этом говорим целое утро и очередной набор комментариев сейчас.
1: Посмотрите, какой показательный комментарий. Виктория пишет: у нас муж собирает хлам. Просто все. Доски, шурупы, части чего-то или от чего-то. Очень любит покупать на Авито что-то плохо работающее, чтобы потом когда-нибудь оно заработало. В общем, у нас борьба. Я выбрасываю этот хлам, но только в его отсутствие, чтобы мы просто не погрязли в нем. А он опять его завозит. Иногда продаю на Авито, и самое удивительное, этот хлам кто-то даже покупает. Видимо, таких сборщиков ненужных вещей целая секта. Хламосборщики.
0: А Анастасия Борисова в ВКонтакте комментарии: дома просто очень много силиконовых форм для мыла. Потому что, ну, вот, если ты занимаешься этим, ты формочку сделал, например, партию отлил, а куда ее девать? Лежит. Выбросить жалко, думаешь, вдруг еще раз буду то же самое делать. Это такие узкоспециальные, смотрите, какие штуки есть.
1: Да, это верно. Так, обувь, и еще раз обувь. Очень много обуви. Ну и лего, конечно, с детскими игрушками чуть проще. Дети подросли, мы почти все отнесли в детский сад, куда когда-то ходили дети. И тут же ниже от Юли комментарий: буквально на днях избавилась от детских вещей, и это только с 0 по 9 месяцев. Там огромное количество пакетов на фотографии. И Юля пишет: такое облегчение, сколько сразу места появилось, ну просто кайф.
0: Так, Алена Рябова: у нас дома очень много книг и чая. Просто вот чай покупаем, говорит, потому что любим, а пить не успеваем. А книги, вот представляете, с каких пор книги у нас стали, ну, лишними? Раньше люди, наоборот, собирали библиотеки,
1: да,
0: говорили: вот, смотрите, у меня что есть. А сейчас у нас вот книги лишние. Ну, веяние времени, ничего с этим не сделаешь. А еще у Алены, пишет она, вагон щеточек для расчесывания ресниц.
1: Будешь комментировать?
0: Я даже не знаю, как они выглядят, я не могу сказать, о чем речь.
1: Алена пишет: в нашем доме копится с постоянным упорством только камни. Ну или на геологическом горные породы. Отдельный шкаф, пара полок в шкафах на балконе, на различных открытых пространствах. Да, это бывает, когда в семье есть геолог.
0: Камни.
1: Камни. Ну, камни, да.
0: То есть вот с человеком едешь где-нибудь, да, он или идет такой задумчиво под ноги, смотрит, говорит: это же обсидиан! Надо взять домой. Ты ему говоришь: да у тебя же есть обсидиан. Он говорит: это другая порода. Наверняка же так бывает.
1: 100%. Ну, 100%.
0: Друзья, у вас 100% есть такая же история, то есть что-то дома копится, копится, копится, и вы не знаете, что с этим делать, и вроде бы выбрасываете, а оно все равно копится. Рассказывайте, что есть. Итоги мы уже подведем, кстати, через полтора часа. Автору лучшего комментария прекрасную вещь добавим в коллекцию, чтобы копилось что-то. Ну, это уже будет полезное, а не бесполезное. А через пару минут мы сыграем в поисковую строку. Здесь вещь прям полезная. Будет разыграна, которая точно сыграет в ближайшие дни. Билеты в кино.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: White Town и Yo Woman на Радио 7 на Семи Холмах. Какая Woman сейчас будет с нами играть? Познакомим.
1: Поисковая строка Радио 7.
2: Но хотелось бы еще вот что рассказать. При поддержке Радио 7 впервые в российский прокат выходит фильм, каким режиссер задумывал его изначально. Первая и вторая часть «Убить Билла» собраны в одну масштабную картину. Ребята, без цензуры. Вот все, да, без цензуры. Отреставрирована, собственно, кинолента в формате 4К. И в этой версии зрители ждут обновленные изображения и звук. Так что есть за что побороться. У нас на кону, собственно, билеты.
0: А играем мы с Ксенией. Из города Электросталь. Ксения, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро всем, здравствуйте.
2: Доброе. Какой голос такой солнечный, лучезарный.
0: И расслабленный.
2: О, да,
0: при
2: очень
0: этом,
2: хорошо,
0: да?
2: Мне нравится.
0: Ксения, у вас все в порядке? Вы счастливый человек?
3: Да, отлично.
0: Вообще класс. Вам билетов только не хватает до полного счастья. Но мы сейчас постараемся сделать так, чтобы вы их забрали. Для начала просто маленький комментарий по теме. У вас дома что-то копится? Что выбросить жалко?
3: Я думаю, как у многих... Да, больная тема – это пакеты с пакетами.
2: Да, это мы любим.
0: И?
3: Да, стеклянный банк их под консервацией.
2: А я свекрови увожу периодически, это не собирается. Но если долго не ездит, то, конечно, соберется много. Так, и еще что?
0: То есть твоя свекровь могла бы сейчас нам позвонить и сказать, да у меня банки копятся. Да.
3: Еще игрушки тоже
0: купить. Ну, и класс, у вас классика, в общем.
3: На балкон.
0: Понятно, Ксения, классика абсолютная. Ну и у нас тоже классическая уже игра «Поисковая строка». Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса. Все они начинаются с одного и того же вопроса. Вам надо будет, собственно, этот вопрос озвучить. Ну и связано это, опять же, с нашей сегодняшней темой. Поехали.
2: Я прям растерялась. Я увидела, собственно, список, я растерялась. Ну ладно, мы сейчас с вами справимся. Итак, поехали. Детей за плохое поведение, ненужную одежду, разбитый ртутный градусник на утилизацию. И вот как будто бы второй и третий пункт я знаю,
0: насчет
2: как ответить.
0: Насчет детей есть такой запрос, я серьезно тебе говорю. Я же не из головы это беру. Я начинаю писать, у меня раз продолжение такое выскакивает.
2: Вот это да, вот это да.
0: Может, это дети сами спрашивают?
2: Нет, тогда уж родители они бы хотели, да? Ксения, как думаете, какой единый для всех вот этих предложений поисковый запрос?
0: Один, один.
2: Один на всех?
0: Да.
3: У меня есть вариант, куда отправить.
2: Короче, слово там должно быть, да, Дим?
0: Ну да.
2: Ну куда, правильно?
0: Стеклотару раньше, раз уж мы заговорили, вот пункт приема, и туда ее что сделали?
3: Давали.
0: Ну, соответственно, вопрос.
2: Как он звучит?
3: Куда сдать?
2: Вот это... Подождите, в интернете есть запрос, серьезно.
0: Куда сдать детей за плохое поведение, серьезно? И разбитый ртутный градусник на утилизации.

0: Кстати. Но помимо вот этих мелочей, дорогая Ксения, мы вас поздравляем. Вы получаете 2 приглашения на фильм «Убить Билла. Кровавое дело целиком», культовую сагу Квентина Тарантино в объединенной версии. И эту ленту вы сможете увидеть 3 июня в кинотеатре «Москино Космос». Так, счастье полное.
1: Погоди, а там есть предложение, куда все-таки детей сдать? Там серьезно люди
0: спрашивают.
1: Как это возможно? А что, есть такое? А так можно было?
0: У тебя что, проблемы в семье? Сейчас я выключу микрофон и мы об этом поговорим.
1: Конец года просто учебного у меня.
0: Понятно. Ксения, спасибо вам большое еще за игру. Вы
2: спасибо.
0: Справились. Все получилось. Билеты
2: спасибо
0: ваши.
2: Спасибо вам большое за игру и за такой подарок. Ура.
0: Спасибо. Ура. Спасибо, Ксения. Всего хорошего. Отлично сыграли. Ну, действительно, есть такой запрос. И про градусник, и про детей, и про ненужную одежду. А то, что они в одном списке, тебя не смущает. Да, дети с градусниками с одеждой. Отлично сыграли, друзья. Теперь отличная музыка.
3: Поисковая строка «Радио 7».

0: Давлоу, Хаулон на Радио 7 на Семи Холмах, 9.20 в российской столице. Что дальше? А дальше Dire Straits, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». Все это впереди. Продолжается «Самое доброе утро» на Семи Холмах.
1: Реклама. Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
2: Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.com.

0: Ру. ООО «Современные интерьеры». УГРН 122-870-040-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
1: Замена масла не беда. СТО «Фильтр» поможет всегда.
2: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
3: Хочу!

0: Группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек. Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
2: Друзья, я Константин Хабенский, и 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8000 свечей» от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на люмисфера.шоу 6+.
0: Радио 7.

0: и Лара Фабиан уже через несколько минут. Девять двадцать восемь в столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Со среды в столичном регионе усилятся дожди. Синоптики анонсировали осадки на сегодня и на все дни до воскресенья. При этом атмосферное давление будет сильно ниже нормы. Термометры покажут плюс 11, плюс 13 как максимум на ближайшие несколько дней. И по ночам, например, четверг с пятницы вообще объявили самыми прохладными. По прогнозам, температура воздуха едва по ночам дотянет до плюс 7. Лишь выходные, судя по сообщениям метеорологов, температурные значения вверх пойдут. Но все равно до конца весны останутся ниже нормы. По крайней мере, после температуры до плюс 13, сегодня, завтра и в пятницу, субботой, лишь в воскресенье пообещали плюс 16. Режим работы нескольких станций метро изменили на это утро. Это в связи с праздником Курбан-Байрам. До 10 утра вестибюли проспекта Мира и Новокузнецкой работают только на выход и пересадку. На Рижской вестибюле сейчас работает только на пересадку и вход. И также на поверхности до 11 утра закрыты для проезда участок улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского, плюс еще улицы перекрыты Щепкина, Мещанская, Гелеров, Большая Татарская и Минская. Также ограничили проезд по переулкам Выползов, Капельский, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский до 11.00. Первые четыре электросудна серии «Москва-1.0», которые произвели на московской верфи в Нагатинском затоне, были спущены официально накануне на воду. Это после того, как, напомню, в том ноябре там открывали завод, и вот сейчас там производят суда типа «Москва-2.0», «3.0», судно для канала и круизное судно «Московское Золотое кольцо». Ну и кроме того, на столичной верфи продолжают создавать еще четыре корабля серии «Москва-1.0». В мэрии уточнили, что до конца этого сезона на воду спустят еще три новых корабля, что позволит создать полноценный флот электросудов. Ну а к 30-му году в центральной части акватории Москвы-реки, вообще говорят, не останется кораблей на дизельном топливе. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что из всех подъездов из области к столице самые долгие заторы на 9.30 утра на Ленинградском, Ярославском, Новой Риге, Щелковском, Энтузиастов. Далее по городу также очень плохо едут Ленинградская с Ярославским. Местами вообще прям стоят Волоколамская, Рязанский, Волгоградский, Люблинский, проспект Мира и МКАД битком на юге, по внутренней стороне и на северо-западе, по внешней. Это все из-за ДТП. У меня пока все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пимен.
2: Радио 7.

0: София Лизбекстер, Can't Fight This Feeling на Радио 7 на Семи Холмах. Вот мы тоже боремся с чувствами, особенно с тем чувством, что вот пора бы это выбросить, но слишком много накопилось или сдать куда-то. Но жалко. Что копите дома, рассказывайте в наших соцсетях. Автору лучшего комментария уже через час. Впрочем, очень приятный подарок.
1: Ну а прямо сейчас в студии появляется наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
3: Татьяна, доброе утро.
1: Доброе утро. Здравствуйте, нам пишет Алла из Нижнего Новгорода. Недавно, собираясь на важную встречу, я забыла воспользоваться парфюмом. И в итоге по дороге забежала в магазин косметики, ну и, собственно, воспользовалась пробником духов. Теперь меня мучает совесть, что так было нельзя. Или можно?
4: Это хороший, да, вопрос. Но давайте скажем о том, что если это одноразовая акция, то в целом, наверное, сильно совесть мучить не должна, потому что, ну, в большинстве случаев у магазинов есть специальные тестеры, пробники, которые для этого и придуманы, да, чтобы человек, собственно, мог попробовать на себе этот аромат, и в этом нет совершенно ничего запрещенного. Здесь все вполне себе кажется корректным. Поэтому, конечно, на постоянной основе нет. Одноразово, наверное, ничего в этом дурного нет, но тут тоже очень аккуратно на самом деле. Если мы пришли в магазин и быстро попшикались каким-то пробником, то тут надо тоже понимать, что там слишком много запахов, слишком много ароматов. Мы можем не учесть, что он раскроется потом иначе на нашей коже и станет очень терпким, тяжелым, ярким, и потом тоже с нами будет довольно сложно на деловой встрече коммуницировать. Поэтому аккуратно, наверное, подходить к этому вопросу и единожды использовать такой лайфхак, наверное, можно. Но все-таки не переусердствовать, я бы сказала.
0: Сколько угодно вопросов задавайте Татьяне Барановой на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Johnny Hate Jazz на радио 7 на 7 холмах. 9 часов 46 в российской столице. Ну и как мы говорили пару часов назад, не всех мы еще успели поздравить. Продолжаем.
1: И вот сегодня еще стоит вспомнить Кристофера Ли, потому что именно сегодня у актера был день рождения. Итак, это британский...
0: Посчитали, ему исполнилось бы сегодня 104 года, представляете?
1: Представляете, да.
0: Ну, если бы, конечно.
1: Британский актер театра, кино, озвучание, певец он при всем при этом. На раннем этапе своей актерской карьеры Ли играл преимущественно злодеев. Известность ему принесли роли графа Дракулы, например, или же роли Григория Распутина, Франкенштейна... Сарумана в трилогиях «Властелин колец». Тут еще стоит вспомнить и «Хоббита» в том же числе, а также графа Дуку.
0: «Звездные войны».
1: Да, в заключительных фильмах трилогии приквела «Звездных войн». И еще, что немаловажно, благодаря знанию нескольких языков Ли участвовал

0: участвовала в озвучании фильмов и видеоигр на различных языках. На самом деле был большим молодцом и любил очень и очень музыку. Что касается музыки, у него был действительно такой глубокий, сильный голос, вот как отзывались о нем современники. Актер прославился певческими способностями, записал различные оперные музыкальные произведения. При этом, ну, стиль, наверное, можно охарактеризовать как симфоник-метал. Представляете? Ну, как бы все очень серьезно, на самом деле. Смотрите, в 2012 году он выпустил мини-альбом с метал-кавер-версиями рождественских песен. Серьезно. В следующем году в этом же стиле вышел еще один альбом. Ну, из песни «Jingle Hell» Ли занял 22-е место в Billboard Hot 100, став таким образом самым пожилым из исполнителей, когда-либо попадавших в чарты при жизни. Возраст Ли на тот момент составлял 91 год и 6 месяцев.
1: Ну, чтобы вы понимали, да? Ну, все это красиво сейчас звучит в разговоре. Вот, Ли, дедушка добрый, играл злодеев, записал песенку «Jingle Hell», ха-ха-ха. Вы просто послушайте это.

0: То есть, ну, можете себе в качестве разнообразия, да, включить день на рождественской вечеринке или в новогодние дни. У него там целый альбом. Вы не представляете,
1: не
0: что
1: один,
0: там
1: за... Да, не один. Вот, по своим лучшим фильмам он считает до сих пор, ну, вернее, до конца жизни он считал британский фильм ужасов «Плетеный человек». Вот если хотите отдать дань, собственно, этому прекрасному актеру и музыканту, что ж, давайте, то можно посмотреть, конечно, вот именно эту киноленту.
0: Ну, еще, знаете, есть такого факта, вот почему вот это вот все у него, да, тяжеленное. А он очень дружен был с гитаристом Black Sabbath Тони Айоми. И не исключено, где-то там в треках поучаствовал. Так что, ну, вот такой он человек.
1: Разносторонний, да.
0: Да, который всю жизнь играл злодеев, еще и записывал злую музыку. И все равно, вот знаете, впечатление производит исключительно положительное. Бывают же такие люди.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Конечно, это Pink на Радио 7. 9.52 в столице. И вот насколько perfect будет наш с вами сегодняшний день, вот здесь подскажут звезды. Дамы и господа, астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: У представителей огненной стихии сегодня возникнет необходимость делегировать задачу, которую они привыкли делать сами. Овны, львы и стрельцы, выбирайте исполнителя тщательно. Это сэкономит вам время и в долгосрочной перспективе пойдет на пользу.
0: Знаки Земли. Вы сегодня получите обратную связь, которая противоречит вашим ожиданиям. И тем не менее, тельцы, девы и козероги, не отвергайте все сразу. В этих словах есть доля правды.
2: Знаки воздуха заметят закономерность в случайных на первый взгляд событиях. Близнецы, весы и водолеи – эта связь не очевидна, но она есть. Запишите наблюдения, они пригодятся позднее.
0: Ну и знаком воды придется столкнуться с парадоксом. Чем больше объяснений, тем меньше понимания. Раки, скорпионы и рыбы, смените тактику и возьмите паузу. Это даст более заметный эффект.
1: Утро на семи холмах. Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Всем доброе утро. Плюс 11, плюс 13 на термометрах как максимум, прогнозируют синоптики для Москвы и Подмосковья не только сегодня днем, но и в четверг, пятницу, субботу. В этом отношении дни почти до конца недели будут похожи. Ну а что касается осадков, то на сегодня метеорологи обещают дожди весь день, да еще и местами с грозами.
4: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
5: В российской столице 10 часов утра. О, да это же Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
3: О, это новости со мной. Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Тема большой политики, большой экономики для нашей страны будет происходить сегодня-завтра, на самом деле, в Казахстане. Потому что именно туда начинается визит главы России. Все стартует этим вечером, продолжится. Это будет главный день в четверг. Переговорами объявили и на высшем уровне, и главное, в том числе, подписанием ряда документов. А на самом деле, под этим словом «ряд документов» известно, что Москва и Астана подготовили к подписанию сразу 16 важных договоров на самые разные темы, в самых разных сферах. И из России в Казахстан едет в том числе для этого представительная весьма делегация более 30 человек, включая глав Центробанка, госкорпораций, представителей крупного бизнеса. И в том числе анонсируют, что Москва и Астана объявят о старте флагманского проекта в сфере мирного атома. А конкретно будут строить первую в Казахстане атомную электростанцию «Росатом». Эту АЭС возведет с применением своих отечественных новейших технологий. Пассажиры поездов дальнего следования у нас по стране скоро смогут через обновленный сервис под названием «Лист ожидания» оставлять заявку сразу на покупку билетов по нескольким маршрутам одновременно. В РЖД объявили об этих планах и говорят, запустят все до конца года. Будет это называться «Лист ожидания 2.0». Не только, причем еще раз, с функцией автоматической покупки билетов на поезда по оставленной заявке на сайте, но и с возможностью оформить билет по электронным талонам социального фонда, с возможностью оставить заявку сразу на несколько составов и с опцией все это редактировать, если хочется. Кроме того, РЖД объявили, что начнут заодно и тестировать отправку уведомлений насчет изменений в расписании поездов через мессенджер Макс. То есть будет под рукой, просто удобно. Это формат оповещения будет как дополнение к уже всем действующим каналам информирования пассажиров на железной дороге у нас в стране. Вот не было пассажира в легковушке из следующей новости, но кажется, если бы он был, главный герой следующего сообщения стал, ну, вообще бы титаном. Хотя и так, 19-летний спортсмен из Австралии, давайте знакомиться, зовут его Сэм Фланнери, он мега-герой уже. Достаточно представить просто, что этот парень 19 лет от роду преодолел марафон в 42 километра, протащил

0: утащив при этом за собой всю дистанцию буквально на веревке, седан весом почти в 1,5 тонны. То есть впрягся как лошадь и пошел. Точнее, даже побежал. На такое преодоление 42 километров этому австралийцу потребовалось 7 часов 36 минут 42 секунды, и теперь это вообще мировой рекорд. Да, он, с одной стороны, не первый такой экстремал, потому что было уже такое достижение, прошлое, подобное, под названием «Марафон с автомобилем». Принадлежало оно британскому ультрамарафонцу, звали того человека Расс Кук, но он в 2020 году потратил на такую марафонскую дистанцию с машинкой 9 часов 56 минут. Теперь же, чтобы стать марафон буксируя еще раз за собой на веревке автомобиль, гражданин Австралии Сэм Фланнери потратил почти на 2,5 часа меньше.
1: Ну, да. Это чтобы вы понимали, это как будто, ну, чтобы прочувствовать это как будто вы в пятницу едете на дачу по М4. То есть 40 километров, 7,5 часов, да? Ну, единственное отличие, вы внутри автомобиля и снаружи.
0: Верно.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья! Среда, 27 мая 2026 года на календаре. Еще час мы вместе, еще час отличной и любимой музыки и, конечно, той самой темы.
3: Да, мы сегодня приглашаем вас в соцсети, чтобы обсудить, что такого копится у вас в доме. Может быть, специально, может быть, незаметно. Что действительно можно отметить и об этом рассказать. Заходите, пишите.

0: Roxette на радио 7 на Семи холмах. Ну и буквально на прошлой неделе Денис Лизин заходил к нам с новостью, что, мол, россияне, представляете, дома накопили монетки.
1: Рекордное количество.
0: И сдали их на какие-то невероятные тысячи и миллионы рублей. И мы решили вас спросить, помимо полезных монеток, а это действительно полезные вещи, люди заработали фактически, обменяли их на живые деньги, что в вашем доме копится? И вы рассказываете нам об этом в соцсетях. Очередные комментарии сейчас.
1: Самое интересное, что в комментариях люди уже пытаются обмениваться чем-то накопленным, но что кому не нужно, кому-то, может быть, и пригодится. Так вот, и Елена пишет, от старшего брата остался целый альбом марок. Выбросить рука не поднимается, продать некому. Так иногда открою, посмотрю и на полку положу. В общем, если кто коллекционирует, пишите, говорит.
0: Слушайте, а там могут оказаться какие-то редкие, например.
1: Вполне,
0: вдруг вы еще заработаете,
1: да,
0: на этом. Хорошая история. Вы так просто альбом не отдавайте никому. А то сейчас кто-нибудь приедет, человек, у него глаз загорится, потом он погасит этот взор и скажет, здесь ничего полезно, за 3000 заберу. Дэн просто коротко написал. Не знаю, как всю пыль сразу сфотографировать.
1: Ай, копится. Да, да, копится. Да. Ну, а что делать с ней, да. Анатолий, смешно и страшно сказать, но в нашем доме копятся кошки. Кошки, да. Нет, мы не те самые сильные и независимые. Просто несколько лет подряд кто-то подбрасывает котят на дачный участок. Некоторых смогли пристроить, остальные теперь наша семья. Их уже четверо. К слову, у родителей тоже 4 кошки по той же причине. Каждый год едем на дачу и надеемся, что популяция наших кошек не вырастет. Уж сколько можно. Но теперь вы будете копить шерсть. Вот как многие писали из наших слушателей, да, по вышитым сообщениях.
0: Зато фото красивое. Спасибо вам за него. Асия. На выходных делали генеральную уборку в доме. 2 дня на это ушло, и 1 из дней потратили на то, чтобы разобрать бардак в комнате дочери. 6 мешков мусора, ребенку 10 лет. Но творческая личность. Всякие там баночки, коробочки, вот эти вот все вещи.
1: От Олега сообщение. А у меня бзик. Коробочки, баночки, стаканчики, контейнеры. Не выбрасывать, а мыть и складывать. Моя, тут как-то. Зачем оно тебе все это нужно? Да, да, моя.
0: Хоть не это.
1: Ну ладно. Ну вот как ей объяснить? Собственно, на днях представился случай. Сало, ну, собственно, готовил дело в этих самых ненужных баночках, в кавычках. Так что сразу стал и молодец, и лучше. И, мол, посуду потом отмывать от чеснока не нужно, можно сразу выбросить. Я тебе выброшу! Тут же подписала на то Олег.
0: Так, ну и про баночки, опять же, Карина Тарасова тему поддерживает. ВКонтакте все виды баночек, скляночек, упаковок всяких, проводов. А вот из строительного материала много чего. Самый главный, самый обман. А вдруг когда-то это все пригодится. Ребят, я уверен, кто-то из вас хранит дома до сих пор шнуры подключения видеомагнитофонов, вот эти тюльпаны. Желтый, белый и красный разъем. Тоже, думает, пригодится. Микро-USB не выбрасывайте. Проводов гора у всех дома. Гора. У меня тоже вот лежат, я думаю, пригодится. Обязательно. У меня даже есть порванный провод джек-джек. Спаяю и пригодится. Пусть
1: когда,
0: лежит.
1: Дим? Когда спаяешь?
0: Сейчас песню послушаем и вернемся. С другой стороны, что ты от меня хочешь? What do you want from me, Adam Lambert? Прямо сейчас, друзья, затем тренды, которые набирают обороты в сети. Об этом расскажет Света.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: И на вопрос «What do you want from me?» «Что вы от меня хотите?» Света бы сказала: «Да, я знаю, чего от меня хотите. Новостей интернетных».
1: Дима, иногда иронизируешь, а все-таки, если что-то вирусится в сети, оно может быть, и хорошо, и на жизнь положительно повлиять. Смотри,
0: попробуй.
1: Какая история. Так вот, разошелся вот буквально неделю назад, насколько я помню, некий рилс, где школьники из Нижнего Новгорода записали видеообращение к Сергею Лазареву. Есть такой артист, да. И приглашали они его на свой выпускной. И на самом деле очень многие пользователи этот рилс лайкали, чтобы он набирал обороты, чтобы он набирал просмотры. Чем закончилось?
0: Да, приехал.
1: Собственно, этим... Да, конечно! Ну. Конечно, приехал в Нижний Новгород, приехал на линейку, на последний звонок. Все были рады, счастливы. И теперь разлетаются, собственно, видеоролики, где Сергей выступает, а школьники все счастливы и благодарны. Вот такая история.
0: Это Брайан Мэй, приезжайте к нам на открытие нового сезона. В сентябре будем взять. Роджера Тейлора с собой возьмите. Будем рады вас видеть.
1: Рилс надо записать, Дима.
0: Да.
1: Да, вот, современная жизнь.
0: Поиграем, Killer Queens играем вместе. Давайте, приезжайте, правда.
1: Ну ладно.
0: Ладно, запишем.
1: Хорошо. Так, если кто-то будет в Москве 1 июня, можно построить маршрут в ГУМ, потому что там пройдет праздник мороженого. Об этом многие говорят. Говорят, что уже украшение залов готово. Десерт будет стоить, на всякий случай, 100 рублей. Ну, то есть это правда дешевле, чем если сегодня, допустим, зайти и попробовать купить вот то самое легендарное мороженое.
0: И опять же, на днях Денис Лизин в новостях сказал, что мороженое — это вообще полезная еда. Да, это почти то, что у нас барышня называет healthy food.
1: Healthy food.
0: То есть, можно есть в неограниченных количествах, мол, никакого вреда, одна польза, все прям там хорошее, сбалансированное.
1: Без баланса, видимо, совершенно. Один из ресторанов в Москве ввел налог на дождь. Ну, то есть к тому, что цены в такси повышаются почти в два раза, когда идет ливень, мы уже привыкли. Рестораторы решили не отставать, и эта история, конечно, бурно обсуждается в сети. Ну, то есть, если плохая погода, тут же, в ваш счет будет включен налог. Какой, правда, пока не сказали.
0: А чем... Ресторан какой кухни? Неизвестно?
1: Это тоже не сказали.
0: Если это, например, скрывают. Если вы, например, ресторан, какой-нибудь морской еды, знаете, когда будет жара стоять несколько недель в Москве, вы, пожалуйста, уж тогда работайте наоборот. Идет человек по улице, вы догоняете его и кальмара ему в руки прям, на, держи, все, у нас налог. Если уж, видите, в дождь вы повышаете цены, то когда будет очень жарко, пожалуйста, мне осьминога я бы взял, что-то лосось там, что-то раздавайте.
1: Ну так, еще ключевое. Те, кто смотрит «Эйфорию» сейчас, вот впервые скажу, сделайте приемник потише, потому что если вдруг, хотите без спойлеров дожить до
0: Алиса
1: финала.
0: Алиса, колонка на полную громкость.
1: Ладно. Так вот, есть информация о том, что будет в последнем.

0: последней серии «Эйфории». Более того, есть фотографии того, как снималась последняя серия «Эйфории». И что произойдет, собственно, с героем Элорди, тоже уже известно. И знаете, кто рассказал? Режиссер. Ну, серьезно, он решил, что зачем томить людей. Он даже более сказал, мол, я знаю, чего хочет публика в плане справедливости или кармы. И помня об этом, я всегда думаю, ну и как мне это им дать? Как дать им то, чего они хотят, но сделать это настолько ужасным и тревожным, чтобы к тому моменту, когда это произойдет, зрители уже не были уверены, что хотели этого. Представляете, вот впервые такое произошло. Посмотрим, как это повлияет на рейтинги.
1: Посмотрим, причем в прямом смысле этого слова. Кстати, о кино мы еще поговорим чуть позже. Ну а прямо сейчас давайте послушаем классику.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Spice Girls и Spice Up Your Life на Радио 7 на Семи Холмах. Что далее? Бруно Марс, Кейт Райан, Фредди Меркьюри и... Поговорим о кино в нашей синематеке. 10 часов 20 минут в российской столице. С добрым утром, едем дальше.
1: Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательства», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
2: Матуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». Угран 120-870-040-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
3: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
4: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт estofilter.ru.
5: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
6: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
5: Это золото песчаных пляжей, шоу.

0: Запах прибоя и томный аромат специй.
1: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
0: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
1: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
0: Содис.ру.
2: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
3: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
4: Радио 7.

0: F.R. David, его Girl на радио 7 на семи холмах. Ну а мы снова отправляемся в соцсети за вашими комментариями.
1: Комментариев сегодня много, не все успеваю читать, но буду очень стараться озвучить как можно больше. Поехали. Итак, мне 50 лет. Приходится копить банки на балконе от солений и варений. А попробуй выброси, от мамы получишь сразу. И вот здесь тут стоит только руку пожать, потому что так оно и будет 100%.
0: Наталья Глебова защищает тех, кто собирает пакеты с пакетами. То есть каждого из нас, она пишет, вы экологичные люди, вы молодцы, потому что полиэтилен и пластик разлагаются аж 300 лет. Мы спасаем планету от загрязнений. И сразу, да, почувствовал себя лучше и захотелось еще пакет в пакет положить.
1: Так, трудяшки, у которых не хватает времени на уборку дома или, может быть, просто на то, чтобы все упорядочить, там, сезонную одежду сменить и так далее. Смотрите комментарий. То есть мы не одиноки, все хорошо. Доброе утро, Радио 7. У меня в доме копится все, что возможно и невозможно. 3 недели разгребаю квартиру от коробок, от накопившихся книг. В общем, игрушки детские растут, как грибы. Большое количество поделок из пластилина, кстати, да. Но самое прикольное, что накопилось, и это большое количество, безусловно, словно пыли. И вот сидишь себе на диване и думаешь, что же с этим делать? Включаешь музыку и, собственно, разбираешься. Ну и разбираю пылесос уже 3-й день и не помогает, потому как пока работала 2 года почти без выходных, вот почти без выходных, оно все вот как-то скопилось.
0: Ну и добавим еще комментарий от Александра Арнаутова. Пишет, копится вообще все, мне кажется. И посуда, и одежда, и стройматериалы. И каждый раз пишет он, навожу порядок. Что-то отправляется сразу, выбрасывает, что-то переезжает на дачу, а там все сортирует дедушка. Все металлическое сдавать, все бумажное.

0: бумажные деревянные сжечь. О! Мы с ним ругаемся, потому что он умудряется сломать, выбросить и сжечь даже нужные вещи. И даже новые. То есть... Кто из вас еще дедушка, понимаете? Он сразу говорит, вот это все вообще сжечь, это выбросить. Зачем вы мне это привезли? Я не собираюсь это тут складировать.
1: Ой, прекрасно.
0: Друзья, ждем ваши комментарии. Вы еще успеете отправить их, потому что мы будем минут через 10-15 подводить итоги. Напишите, что такого у вас дома копится-то в таких масштабах, что уже и не знаете, куда девать. Да, автору лучшего очень приятный подарок от Радио 7. Через пару минут говорим о кино. В общем, все по порядку.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Фредди Меркьюри, I was born to love you. На всякий случай напомню, кому принадлежит этот голос. Ну, а мы, как и обещали, прямо сейчас поговорим о кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: 27 мая на календаре, и, между прочим, сегодняшний день значится как День библиотекаря. И вот по такому случаю мы собрали фильмы, где шелест страниц и книжные хранилища создают правильную атмосферу.
2: И открывает список детектив «Имя Розы» по знаменитому роману Умберто Эко. Блистательный Шон Коннери в роли монаха прибывает в средневековый монастырь расследовать череду загадочных смертей. Мрачная, гигантская и, знаете, такая лабиринтообразная библиотека здесь становится едва ли не главным виновником всех кошмаров. Если цените умные расследования в готическом антураже, это 100% попадание.
0: Для любителей ретро драма 56 года «Центр бури». Не путаем, кстати, с одноименным фильмом 91 года. Итак, скромная Алисия много лет заведует небольшой библиотекой в провинции, но спокойная жизнь рушится, когда Алисия наотрез отказывается изъять из открытого доступа книгу, показавшуюся местным властям подозрительной. Буквально за день любимица города превращается в изгоя, и кино в очередной раз показывает, насколько быстро вчерашние друзья становятся толпой преследователей, если у тебя есть принципы.
2: Ну и для легкого вечера приключенческая трилогия «Библиотекарь» Сноа Уайли. Главный герой Флинн Карсон, 30-летний вечный студент, у которого совершенно нет жизненного опыта. Флинн нанимается в публичную библиотеку и случайно натыкается на секретное подземелье, где веками хранятся, например, подлинный меч Эскалибур и другие магические артефакты. Ну а когда оттуда крадут обломок копья судьбы, Флинну приходится отправиться на поиски бесценного экспоната. Вот если вы хотите бодрый, ироничный аттракцион в духе Индианы Джонса, мы вот настоятельно рекомендуем запастись попкорном и пересмотреть всю франшизу.
1: Синематека на Радио 7.

0: Нина, The Reason Is You на Радио 7 на Семи Холмах. Ну что, друзья, 10:47 в столице. Давайте подводить итоги этого утра.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Еще несколько комментариев успеем озвучить. Ирина пишет: «Всем доброе утро и чудесного дня. Почти в промышленных масштабах накопились Bluetooth и умные колонки». Представляешь, что ты сама покупала, а большую часть подарили друзья, знающие меня как меломана со стажем вообще всю жизнь. В общем, парочку из них подарила близким, остальные периодически используются в разных ситуациях. Еще сумки с необычными принтами, ну и сама собираю интерьерные подушки. Вот.
0: Это что такое?
3: Ну, это когда спать на ней неудобно, а выглядит красиво.
0: Ну, как многое у женщин.
3: Подушки, которые на диваны укладывают, на кресло, чтобы просто вот в интерьере.
0: Все объяснила, понял. Угу. Алена пишет: «Все, это моя тема. Спасибо, что подняли ее. Я собрала огромную коллекцию кукол, советских игрушек, коллекционных фигурок, подарочных изданий, книг и основные темы коллекционирования. Фигурки из советских мультфильмов «Остров сокровищ», «Жил-был пес», там «Приключения капитана Врунгеля» и прочее-прочее. Мультфильмы Хаяо Миядзаки, мозаичные фигурки из Барселоны, слоники, симпатичные животные, японские куклы, американские куклы, Барби по фильму «Моя прекрасная леди» Содри Хепберн.
3: У вас замок?
0: Сейчас я...
3: Ну, скольки комнатная квартира? Сколько этажей в этом доме? Ну.
0: Я прочитал только 2/3. Реалистичные экшн-фигурки Hot Toys. Виниловые фигурки Funko Pop, там Майкл Джексон и Фредди Меркьюри, например. Куколки-детишки от мадам Александр. И коллекция берет начало с рождения первой дочки. И Алена прикрепила фотографии, это ВКонтакте, комментарий, зайдите, посмотрите. Там просто шкафы с куклами, с подсветкой, все это очень красиво.
3: Класс.
0: Это грандиозно. Но это, знаете, скорее, не то чтобы у вас, ну, что-то бесполезное копится, это просто ваша коллекция с большой буквы.
3: Да.
0: Очень круто.
3: Да. Очень красиво, да. Так, доброе утро, Света, Дима и все-все-все. Мой муж получает колоссальное удовольствие, когда возвращает к жизни вышедшую из строя технику. Мелкую бытовую, электроинструменты и так далее. Ну, конечно, это занимает время. В результате дома у нас, ожидая воскрешения, скопились раненые микроволновка, мультиварка, чайник, кофеварка, газонокосилка, магнитофон и тому подобное.
0: Ну, послушайте, вот от неживой техники давайте перейдем к живому и победному комментарию, который прислал Анатолий. Плюс он такой очень креативный, знаете, заметный. И, в общем, Анатолий пишет: «В нашем доме копятся кошки. Несколько лет подряд кто-то подбрасывает
3: сами
0: котят на дачный участок. Некоторых мы смогли пристроить. А с остальными-то что делать? Все, теперь они наша семья. Их четверо. У родителей тоже 4 кошки по этой причине. И каждый год мы едем на дачу и надеемся, что популяция наших кошек не вырастет. Вырастет популяция вашей посуды, Анатолий, вот что хочется сказать. Но это не обычная посуда, это фирменная».
3: Конечно. И теперь будете сидеть, успокоительный чай пить из термостакана от Радио 7, когда кто-нибудь опять вас, ну, порадует очередным подарком и увеличит вашу коллекцию кошек. Ну, а вообще, если серьезно, большое спасибо вам за большое сердце и за то, что заботитесь о животных.
0: И даже если кошечка, вот этот наш термостакан, знаете, вот так лапкой со стола, оп, с ним ничего не случится,
3: не будет,
0: он
3: да,
0: очень прочный, все с ним в порядке. В порядке прям провели это утро. Спасибо вам огромное за компанию, друзья. До конца этого часа для вас танцевальная коллекция «Радио 7». Затем 7 песен без перерыва на старте часа каждого. В 17:00 Олег Машков и «Вечер на Семи Холмах». Завтра четверг и тема от слушателя. Мы уже выбрали, кстати. Но вы можете предложить свою тему на следующий четверг. Делайте это просто. Либо Свете в личку напишите, либо мне, либо просто отметьте нас в комментариях, в соцсетях, где угодно. Мы везде открыты к диалогу, как говорят сейчас. К диалогу. Тебе все понравилось, да?
3: Все понравилось.
0: Ну,
3: спасибо.
0: Все, хорошо. И healthy food, и диалог, это все понравилось. Прощаемся с вами до завтра. Спасибо огромное за чудесную компанию. Копите только приятные воспоминания и эмоции. Счастливо.
3: О, пока!

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Кино с 28 мая.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая.
4: Категория 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Плюс 11, плюс 13 на термометрах как максимум, прогнозируют синоптики для Москвы и Подмосковья не только сегодня днем, но и в четверг, пятницу, субботу. В этом отношении дни почти до конца недели будут похожи. Ну а что касается осадков, то на сегодня метеорологи обещают дожди весь день, да еще и местами с грозами.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
2: Еще раз всех приветствую. Для автомобилистов на стране есть очень важная новость о том, что некоторые положения закона об ОСАГО признали, оказывается, неконституционными и на практике уже ограничивают предельные выплаты по автогражданке. Пострадавшие в ДТП водители больше не смогут, если конкретно взыскивать со своего страховщика убытки сверх лимита страхового возмещения по ОСАГО, сейчас это 400 тысяч рублей. Конституционный суд пришел к выводу, что все, что больше, это нарушение баланса прав участников страховых отношений. То есть теперь узаконят, во-первых, это ограничение. Ну а пока этого еще не произошло, будет действовать, объявили следующий порядок. Если рыночная стоимость авторемонта превышает максимальную выплату в 400 тысяч, а его стоимость, причем по методике ЦБ, не выходит за рамки страховой суммы, то потерпевший в ДТП автовладелец, если не согласен доплачивать сам за ремонт своей машины, будет именно получать от страховой максимум 400 тысяч рублей и не больше. Обновленный перечень продукции, который можно ввозить параллельным импортом из-за границы к нам, вступил сегодня в силу. И тут главная инновация объявили в том, что из документа от Минпромторга вообще убрали ряд позиций, в том числе убрали некоторые марки ноутбуков и компьютеров. В Минпромторге пояснили, что исчезновение некоторых товаров из этого перечня не отразится на ассортименте аналогичной продукции в России, но потому что отдельные ноуты и компьютеры исключили из параллельного импорта, собственно, как раз из-за того, что производство их или их аналогов в достаточном, подчеркивается, для спроса количестве, локализовали в России. То есть это повысит теперь спрос на подобную отечественную продукцию. В Госдуме скоро будут рассматривать важный вопрос о разрешении россиянам регистрироваться в апартаментах. Если утвердят, это действительно будет исторический момент. Законопроект на эту тему уже

0: готов, и парламентарии предлагают расширить список помещений, в которых регистрация по месту пребывания будет возможна. Тут, в принципе, ведут критерии для определения пригодности нежилых помещений к такой регистрации. Сразу подчеркивается, что гостиничный фонд не будут включать в этот перечень, то есть регистрироваться по месту пребывания позволят, допустим, только в собственных апартаментах. А главная причина, чтобы, наконец, убрать правовую неопределенность, которая существует давным-давно, ну, потому что граждане покупают апартаменты как более доступное жилье, а регистрироваться там до сих пор никто не может, и юридически все владельцы апартаментов у нас лица без определенного места жительства. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на mhat.ru. 16+.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт — это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
9: Хочу купить.

0: Группа ЛСН. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
2: А это мы еще посмотрим, папа.
3: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
4: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: 107. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В Коломенском работает выставка «История одного экспоната. Собирание земель русских». Центральное место в экспозиции занимает уникальный исторический документ – карта постепенного расширения пределов Российской империи с 1462 года, которая была выпущена в начале прошлого века.

0: века. Редкий артефакт представляет собой наглядное свидетельство многовекового территориального развития государства. Дополняют выставку предметы 18-го – начала 20 века, отражающие культурное и военное наследие эпохи. В Театре наций в выходные ставят «Вассо». Спектакль переосмысливает драматический конфликт знаменитой горьковской Вассы Железновой. В центре истории все та же волевая русская женщина, купчиха, владелица судоходной компании. Но сейчас авторы ставят перед собой задачу разглядеть в Вассе человеческую женщину, женщину-жену, женщину-мать, старающуюся спасти свою разваливающуюся мечту о целостном доме. Действие спектакля разворачивается во время семейного праздника, когда сквозь рождественскую суету, искусственную веселость, саркастический юмор прорывается отчаянная боль и щемящее одиночество разобщенной семьи. Васса Железнова в исполнении Юлии Пересильд прежде всего трагическая героиня, бросившая вызов судьбе и пытающаяся совершить невозможное и победить предлагаемые обстоятельства. Начало в 7 часов вечера.
1: Радио 7.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный и плюс 13-15 градусов. Завтра в столице облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный, ночью 4-6 градусов тепла, а днем плюс 10, плюс 12.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Юрий Ушаков раскрыл подробности госвизита Владимира Путина в Казахстан. Он стартует сегодня. Мероприятия в рамках поездки президента России в Астану совпадут по времени с заседанием Высшего Евразийского экономического совета, саммита ЕАЭС. Главы государства будут сопровождать представители ключевых российских госкорпораций и крупного бизнеса. В частности, будет подписано соглашение о создании в республике первой атомной электростанции по российским технологиям. Мусульмане всего мира отмечают сегодня Курбан-Байрам. Главный исламский праздник завершает собой хадж – ежегодное паломничество в Мекку. На Курбан-Байрам положено дарить подарки, угощать блюдами из мяса и ходить в гости, посещать родных и близких. В дни этого праздника считается благословенным. Добавлю, что в связи с праздником в нескольких регионах страны сегодня выходной день. Это Татарстан, Башкирия, Ингушетия, Чечня, Дагестан, Крым, Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Новая волна потепления придет в российскую столицу не раньше июня, но аномальной жары ждать не стоит. По словам синоптиков, текущая неделя в Москве будет очень холодной. Температура воздуха опустится на 6 градусов ниже климатической нормы и станет похожей на конец апреля. В ночь на четверг и пятницу местами понижение температуры до плюс 2 градусов. В начале июня, по прогнозам, ситуация в столичном регионе улучшится. В первые пятидневки месяца температурный фон только вернется к норме, но, как отметили метеорологи, норма в начале лета – это совсем не 30 градусов. В лучшем случае в дневные часы будет в районе плюс 20. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе, от Алтуфьевского до Ярославки. На внешней стороне МКАД от Дмитровки до Волоколамки. Ярославское шоссе и проспект Мира, есть проблемы от Малыгинского проезда до Крестовского путепровода. Дмитровка тормозит от Бескудниковского бульвара до улицы Руставели, а Ленинградка от Беломорской улицы до улицы Космодемьянских. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошей среды.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Таинственные Сейшелы.
7: Эти острова словно созданы для героев приключенческого романа.
6: Величественные гранитные скалы и неповторимые закаты.
7: Морские вояжи и романтические пикники на пляже.
6: Только здесь растет знаменитый орех Коко де Мер, из которого готовят любовное снадобье.
7: Гостей ждут роскошные отели и виллы, креольские рестораны и спа.
6: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
7: Телефон 933-55-33.
6: Содис.ру.
8: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
9: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
10: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
11: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, который вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
12: Хочу

0: Группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19.00. А билеты вы сможете найти на сайте cabaret-musical.ru.
2: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, УГРН, ИП 326-774-626-879.
1: 18+.
0: Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104.7 FM.
4: Ай...

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». «Радио 7».
1: «На семи холмах».
0: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Наталья из Ставрополя и предлагает она следующую тему. День брюнеток отмечается завтра. Наталья и сама брюнетка и предлагает как раз о брюнетках и поговорить.
1: Ну а еще мы послушаем лучшую любимую музыку, поиграем. Наша новая игра «Майкл», кстати, тоже заряжена. Ну и, разумеется, гороскоп, синематека и все, что вы любите.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.

0: премия.
1: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно, задача выиграть.
2: О, да.
3: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
4: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107 о погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный и плюс 13-15 градусов. Завтра в столице облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный, ночью 4-6 градусов тепла, а днем плюс 10, плюс 12.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Обязательное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций могут ввести для владельцев отдельных частных домов. Как пишет ТАСС, такую возможность изучает Минфин. Речь идет не обо всей недвижимости, а о домах, которые находятся в зоне повышенного риска. К примеру, рядом с водоемами. Ведомстве отметили, что обсуждение этой меры идет уже давно. Нововведение должно будет помочь распределить расходы при последствиях чрезвычайных ситуаций между бюджетом и страховщиками. В Казахстан с Дальнего Востока доставили 4 амурских тигров. Это 2 взрослых хищника из дикой природы и 2 тигрят из центра реабилитации. Животных подарили в рамках совместного плана России и Казахстана, подписанного президентами двух стран в ноябре. О планах вернуть тигра в природу своей страны Казахстан объявил еще в 2010-м. Туранский тигр вымер в своем историческом ареале в середине прошлого века. В 2015 году ученые подтвердили, что амурский тигр генетически совпадает с туранским. Санкт-Петербургу сегодня исполняется 323 года. Именно 27 мая 1703 года Петр I заложил Петропавловскую крепость. По традиции, утром состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику императору Петру Великому на Сенатской площади, больше известному под названием «Медный всадник», а после по Адмиралтейской набережной под звуки военного духового оркестра маршем прошла рота почетного караула. Праздничная программа охватит всю текущую неделю и даже первые дни наступающего лета, а ее главным украшением вечером 29 мая станет гала-концерт звезд классического искусства «Классика на Дворцовой». А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от проспекта Андропова до Большетульской улицы, от Бережковской набережной до Шмитовского проезда. На внешней стороне от Спартаковской площади до Шереметьевской улицы. Шоссе энтузиастов есть проблемы от Западной улицы до эстакады над железной дорогой. СВХ медленно едет от проезда Серебрякова до Лосиноостровской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19:00. А билеты вы сможете найти на сайте kabare-defismusical.ru.
7: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, УГРН, ИП 326-774-626-879. 18+.
8: Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». УГРН 128-70-40-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
9: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
10: Я же...
9: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в Театре Одеон. Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В Театре Одеон. Количество билетов ограничено. 12+.
11: Хочу!

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: 2 июня в Зеленом театре ВДНХ благотворительный концерт «Люмисферы» в пользу фонда Хабенского «Волшебная симфония в парке». На сцене народный артист России Константин Хабенский, детский хор, оркестр и приглашенные артисты. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Наталья из Ставрополя и предлагает она следующую тему. День брюнеток отмечается завтра. Наталья и сама брюнетка и предлагает как раз о брюнетках и поговорить.
1: Ну а еще мы послушаем лучшую любимую музыку, поиграем. Наша новая игра «Майкл», кстати, тоже заряжена. Ну и, разумеется, гороскоп, синематека и все, что вы любите.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассмотрения.

0: Всасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении Вертиго Хель. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В кино с 28 мая.
3: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
3: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая. Категория 18+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный и до 15 градусов тепла. Завтра в Москве облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный, ночью плюс 4, плюс 6, а днем всего 10-12 градусов тепла.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Ключевая ставка на июньском заседании Совета директоров ЦБ может быть снижена до 13,5%. Так считает глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что это приведет и к понижению процентных ставок по банковским вкладам. Заседание Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, состоится 19 июня. Напомню, в феврале, марте и апреле регулятор снижал ключевую ставку на 0,5%. Сейчас она 14,5% годовых. В Москве продолжают обновление образовательной инфраструктуры. В центре столицы планируют открыть 15 школ будущего. 5 из них появятся уже в 2028 году. Это будут современные технологичные пространства с классами-трансформерами, лабораториями, IT-полигонами и медиатеками. Каждое здание будет гармонично вписано в историческую застройку города. По данным столичной мэрии, в рамках программы «Моя школа» за 2 года в Москве открыли 55 модернизированных учреждений. Снежный покров до сих пор сохраняется примерно на четверти территории России. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Снег сейчас лежит на Новой Земле, Северном Урале, в Красноярском крае и на севере Якутии. Высота покрова там достигает от 30 до 73 сантиметров. Снежный покров также наблюдается на юге Таймыра, северо-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа, в Магаданской области, Забайкалье, а также в отдельных районах Иркутской области и Бурятии. На Чукотке высота сугробов местами доходит до полуметра, хотя распределение снега неравномерно. В некоторых районах покров всего около 1 сантиметра. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавки, от Алтуфьевского шоссе до Ярославки. На внешней стороне МКАД от Белой дачи до шоссе Энтузиастов и от Дмитровки до Волоколамки. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Шарикоподшипниковской улицы до Большой Тульской. На внешней стороне ТТК есть проблемы от Нижегородской улицы до шоссе Энтузиастов. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и как всегда в этот день, у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Наталья из Ставрополя, и предлагает она следующую тему. День брюнеток отмечается завтра. Наталья и сама брюнетка, и предлагает как раз о брюнетках и поговорить.
1: Ну а еще мы послушаем лучшую любимую музыку, поиграем. Наша новая игра «Майкл», кстати, тоже заряжена. Ну и, разумеется, гороскоп, синематека и все, что вы любите.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру, бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
4: Готово.
3: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
5: Господин юрист, написано же «на весь срок».
3: А что под звездочкой?
5: Ничего, это для всех. На весь срок.
3: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
6: ФСК. 11,6% годовых для всех

0: на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
1: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
2: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
3: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
4: Нагано, Токио, Киото. Под облаками Фудзияма спит. Страна восходящего солнца.
5: Побывать в Японии – это почти как побывать на другой планете.
4: Каждый город – сочетание древней истории и ультрасовременных технологий.
5: Роскошные отели, уникальные экскурсии, эксклюзивные развлечения.
4: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Содис.ру.
6: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательства», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
7: 16+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

Let me be your hero. Would you dance?

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.

0: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Ура! Премия!
3: Е-е-е! И мне пришла!
2: И мне!
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
3: О, да!
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Местами умеренной и до 15 градусов тепла. Завтра в Москве облачно, небольшой дождь, по области местами умеренной. Ночью плюс 4, плюс 6, а днем всего 10-12 градусов тепла.
1: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
0: Добрый день. В России разработают меры по недопущению выхода диких животных на проезжую часть. Правительство поручило Минприроды провести анализ миграционных маршрутов животных. Основная цель – определить участки трасс, где требуется срочная защита от внезапного выхода зверей на проезжую часть. Доклад о результатах анализа будет представлен в правительство в течение года. На втором этапе непосредственным обустройством опасных участков займутся Минтранс, Росавтодор, госкомпания «Автодор» и власти регионов. В России сохраняется нехватка хирургов, акушеров-гинекологов, анестезиологов и реаниматологов. Как сообщил глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов, эти врачи работают в ситуациях, когда жизнь пациентов находится под угрозой, а значит, сталкиваются с повышенной ответственностью, в том числе уголовной. Из-за такой нагрузки некоторые специалисты переходят в другие направления. При этом, как рассказал Леонов, контроль за качеством медпомощи необходимо сохранять. Движение транспорта в районе Цветного бульвара в Москве будет временно закрыто в субботу 30 мая. Это связано с проведением Московского детского велофестиваля. Проезд будет закрыт с полуночи до 20 часов от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях. Также на участках перекрытия будет временно запрещена парковка. Московский детский велофестиваль пройдет 30 мая на Цветном бульваре. В рамках масштабного семейного праздника для детей организуют специальные велозаезды, а также тематические развлекательные площадки, мастер-классы и шоу велотрюков. Для участия требуется предварительная регистрация. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Комсомольского проспекта до Шмитовского проезда, от Хорошовского шоссе до Ленинградского проспекта. На внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Шереметьевской улицы. МКАД, внутренняя сторона, есть проблемы от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов. На внешней стороне МКАД от 99-го километра до Ярославки. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем прекрасного дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно. No fighting.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готова.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
0: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
4: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
5: А это мы еще посмотрим, папа.
6: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+. Хочу.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный.

0: классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца мая 2020.

0: 6 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
1: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек. Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
2: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19:00. А билеты вы сможете найти на сайте kabare-musical.ru.
3: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, ОГРН, ИП 326-774-626-879.
2: 18+.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
7: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
8: Я же Капарона.
7: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в Театре Одеон. Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В Театре Одеон. Количество билетов ограничено. 12+.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный и до 15 градусов тепла. Завтра в Москве облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный, ночью +4, +6, а днем всего 10-12 градусов тепла.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Обязательное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций могут ввести для владельцев отдельных частных домов. Как пишет ТАСС, такую возможность изучает Минфин. Речь идет не обо всей недвижимости, а о домах, которые находятся в зоне повышенного риска. К примеру, рядом с водоемами. В ведомстве отметили, что обсуждение этой меры идет уже давно. Нововведение должно будет помочь распределить расходы при последствиях чрезвычайных ситуаций между бюджетом и страховщиками. В столице начался прием заявок на участие в 7-й Московской неделе моды. Она пройдет с 26 сентября по 1 октября в Центральном выставочном зале «Манеж». В рамках мероприятия запланированы показы отечественных и иностранных брендов, лекции экспертов и фестиваль короткометражных фильмов. Гости смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары в модном маркете. На прошлой Московской неделе моды было подписано больше 70 партнерских соглашений на общую сумму в 400 миллионов рублей. Новая волна потепления придет в российскую столицу не раньше июня, но аномальной жары ждать не стоит. По словам синоптиков, текущая неделя в Москве будет очень холодной, температура воздуха опустится на 6 градусов ниже климатической нормы и станет похожей на конец апреля. В ночь на четверг и пятницу местами понижение температуры до плюс 2 градусов. В начале июня, по прогнозам, ситуация в столичном регионе улучшится, в первой пятидневке месяца температурный фон только вернется к норме. Но, как отметили метеорологи, норма в начале лета – это совсем не 30 градусов. В лучшем случае в дневные часы будет около плюс 20. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе, от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов. На внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе, от Дмитровки до Волоколамки. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от проспекта Андропова до Большетульской улицы, на внешней стороне от Савеловской эстакады до Новой Башиловки. Это были новости на радио 7 на 7 холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка?

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
5: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
6: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
5: Чистота вод Байкала и северное сияние.
6: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
5: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
6: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
5: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
6: Телефон 933-55-33.
5: Содис.ру.
7: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
8: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
9: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
10: Я же как ворона.
9: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
0: Радио 7.
11: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Матуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». Угран 128-770-040-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
7: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, ярмарочная улица, 4Б.
8: Друзья, я Константин Хабенский. И 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8000 свечей» от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: В кино с 28 мая.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон. Главный кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
5: Категория 18+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Столица в эти минуты 13 градусов с плюсом, облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Ночью в Москве 6-7 с плюсом, завтра насадки маловероятны, максимум 10 градусов. Что касается трафика, движение плотное, 5 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Московской кольцевой, на внутренней от Алтуфьевского шоссе до Ярославского. На третьем транспортном заторе на внутренней от Хорошовского шоссе до Шереметьевской улицы. Тормозит Садовая, внутренней от Садовнической набережной до метро Парк культуры.
2: В Москве 5 вечера. И по хорошей традиции начинаем вечер с новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В результате атаки вооруженных сил Украины на Севастополь оказались повреждены 16 многоквартирных и 14 частных домов, а также 45 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Самое серьезное повреждение получил многоквартирный 8-этажный

0: Дом, где выбиты окна, повреждены фасад, рамы и балконы. Ранения получили 2 человека. Ракета также попала в здание Южного управления Центрального банка. В нем находилось 4 человека. Никто из них не пострадал. Как уточнил Развожаев, людям, чье имущество пострадало во время обстрела, власти окажут помощь. Работа комиссии продолжается. А в это время Следственный комитет оценил ущерб новым и приграничным регионам России от атак ВСУ. Он превысил 700 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она подчеркнула, что данные цифры подтверждены экспертами и отражены в материалах уголовных дел. Потерпевшими по ним признаны 132 тысячи человек. Согласно информации комитета, с 2014 года в результате действий вооруженных сил Украины погибли более 7,5 тысяч мирных жителей, включая 240 несовершеннолетних. Без записи к врачу россияне смогут получить больше медсправок. Расширить их список Минздрав планирует уже в этом году, сообщил замглавы министерства Вадим Ваньков. В число документов вошли справки о временной нетрудоспособности, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятия физкультурой и сертификат о профилактических прививках. Запрос можно будет сделать через госуслуги, однако система сможет предоставить справку только в том случае, если человек прошел диспансеризацию или имеет сведения в медицинской карте. Forbes Education представил новый рейтинг лучших российских вузов. Репутационный индекс построен на основе опроса крупнейших работодателей России. Первое место в рейтинге заняла Высшая школа экономики. Качеству подготовки в этом университете доверяют 67% опрошенных. В тройку лидеров также вошли МГУ имени Ломоносова и МГТУ имени Баумана. А в топ-20 попали вузы из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосиба, Томска и Владивостока. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Все-таки, знаете, среда – это вам не какой-то там, простите меня, понедельник. Серьезно. Вот как ни крути, но сегодня мы с вами большую часть трудовой недели преодолели. И теперь-то начинаем стремительно нестись навстречу выходным. Мне кажется, свершение вполне себе жизнеутверждающее. Ну, а скрасить остаток этого дня нам поможет любимая музыка. А еще и маленький праздник для библиофилов мы устроим в рубрике «Книжная полка», где ближе к 40-й минуте обсудим исключительно достойные нашего внимания литературные новинки. А пока же устраивайтесь поудобнее, выдыхайте, уже, наверное, можно, и смею уверить, что вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

Элли Голдинг на радио 7. Love me like you do, или же «Люби меня, как можешь только ты». По-нашему так получается. Ну, собственно, мне кажется, так оно и есть в каждом отдельно взятом случае. Ведь все любови разные. И нельзя сказать, что кто-то любит правильно, а кто-то не очень. Мне кажется, главное, чтобы у обоих участников этого мероприятия взгляды совпадали. Тогда счастье неминуемо. Но, опять же, вот это самое коварное «но». Ведь бывает и так, что вроде бы откровенно любящие люди спорят и скандалят. Да. Ну и чем ближе к лету, тем актуальнее становятся извечные баталии по поводу окрошки. Ну, согласитесь, вот какая настоящая и со всех сторон правильная? На кефире или на квасе? Много копий сломано. И если верить социологам, то все-таки большинство из нас предпочитает именно последний вариант. 2/3 россиян выбирают квас. Ну и, мне кажется, жирную точку в этом вопросе ставят историки русской кухни, которые утверждают, что в ней нет такого блюда, как окрошка на кефире. Это, мол,

Выдумка последних десятилетий, представляете? Так что, если речь идет об ортодоксальной версии этого супа, то исключительно квас, получается так. Но, опять же, вот вариантов множество, и каждый дело вкуса. В некоторых ресторациях лично видел, так и вообще подают окрошку с клубникой, а заправляют игристым. И ничего, кому-то и такая нравится. Но, знаете, вот если по поводу гастрономических предпочтений у каждого свое, причем равновеликое мнение, то вот если говорить о музыке, тут уж, думаю, мы все совпадаем в том, что лучшая музыка на все времена именно на Радио 7. Ну, а значит, давайте к ней вернемся. Добрый вечер.

по большому-то счету об отношениях на расстоянии. Только что Three Doors Down пели на Радио 7. И знаете, как показывает практика, подобная затея, как правило, в подавляющем большинстве случаев заканчивается разрывом этих самых отношений. Вот ученые, например, говорят, что действительно так, потому что когда вы находитесь в разлуке, то организм попросту не вырабатывает нужные для любови гормоны. Ведь все эти созвоны, общение по видеосвязи не дают того эффекта, как даже обычное прикосновение друг к другу. И вот подобный дистант к великой скорби действительно вполне может привести к чувству одиночества и даже депрессии. А о какой любви тут можно говорить при таких раскладах? Ну и, кстати, как показывают исследования, парочки, которые во время обычной прогулки держатся за руки, ощущают большую близость, меньше подвержены стрессу и в целом чувствуют себя гораздо-гораздо счастливее. Так что, как говорится, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Да. Ну а тем временем в столице уже 17:26 и далее на Радио 7. Аусиана, прямо сейчас. Тако на семи холмах. Добрый вечер.

0: об уже вечернем трафике нам расскажет Михаил Гудков.
1: В городе 6 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на третьем транспортном на внешней стороне от Нижегородской улицы до проспекта Мира. 50 минут на Московской кольцевой, на внутренней от улицы Генерала Дорохова до Рублево-Успенского шоссе. В центре медленно едет Садовая, внешняя сторона от Высокоявского моста до Краснопролетарской улицы. И затор сейчас на Ленинградке, на Чашниково до Московского Малого кольца.
2: В честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама.
3: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19:00. А билеты вы сможете найти на сайте kabaredefismusical.ru.
4: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, УГР, НИБ, 326-774-626-879.
3: 18+.
5: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
6: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
7: Нет, русалочка. Даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
8: А это мы еще посмотрим, папа.
9: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
10: Хочу

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры.

0: Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 29 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
1: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Ну что ж, сегодня в нашей подборке новинки молодежной литературы. А чтобы больше узнать о современных книжных трендах и подобрать для себя увлекательные истории, приходите на московский книжный фестиваль «Красная площадь», который пройдет уже на следующей неделе с 4 по 7 июня. Итак, Лора Хэнкин «Сны наяву». Это легкая книга с атмосферой MTV нулевых. Да, когда-то музыкальный сериал «Сны наяву» гремел повсюду. Но неожиданный скандал с одной из актрис обрушил его рейтинги. И вот теперь, спустя годы, преданные фанаты добиваются воссоединения команды. У каждого из актеров своя причина вернуться. У кого-то прощение, у кого-то месть, у кого-то второй шанс. Ну а между тем, в

0: открывается истинная причина закрытия успешного сериала. И вскрывается она в этой книге. Далее. «Оксана Заугольная. Под кроватье». Это мрачная сказка от лауреата литературных премий «Роскон», «Пересвет» и «Рукопись года 24». Если в двух словах, то в лагере пропадают дети. И виной тому таинственные прозрачные бабочки. Главная героиня по имени Алиса пытается выжить в этом опасном месте благодаря дневнику некой Лены, которая когда-то жила здесь до нее. И напоследок «Ригува. Черный, белый». Это первая книга из популярного цикла про постапокалипсис с ноткой романтики. Сюжет строится вокруг того, что героини по имени Лекса всегда говорили, что за стенами сферы не выжить. Но они лгали. И чтобы спасти брата, она бежит в запретный мир и обнаруживает там новые города, законы и охотников. Один из них в ней особенно заинтересован. Лекса жаждет обрести свободу, но вместо этого попадает в эпицентр настоящего урагана событий. Ну и, пожалуй, все на сегодня о литературе. Самое главное, помните, что не все книги одинаково полезны и интересны, а вот о полезных и интересных мы всегда расскажем в нашей книжной полке. Добрый вечер.
1: Книжная полка на радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Дизайлес, она же Клади Фричмантро, только что в эфире Радио 7 призывала всех срочно отправиться в путешествие. Да, ну, собственно, таковое совсем уже скоро. И правда, предстоит многим и многим. В столице вон уже 17:49, и через какие-то 11 минут граждане трудящиеся начнут массово выпархивать из офисов, чтобы совершить тот самый приятный вояж в сторону дома. Ну, и чтобы ваше путешествие действительно таковым оказалось, оставайтесь в компании «Радио 7». Уверен, с нами путь домой будет заметно приятнее. Ну и на ход ноги послушаем Silent Circle. А прямо сейчас Чарли Пут и Коко Джонс на семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама. Ищите мессенджер для работы? Bittrex24 – мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты, видеозвонки, каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
1: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компании в Bittrex24.
2: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026-го, скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру, банк ВТБ, ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
6: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: А между тем, синоптики обещают завтра самый холодный день на неделе, да. Не более 11 выше 0 в столице ожидается. При этом облачное небо преимущественно без осадков и ветер до 6 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 6 вечера. А прямо сейчас свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Технический сбой произошел в работе мессенджера Макс. Это следует из данных портала Down Detector. За последний час поступило около 500 жалоб. Сообщения приходили из Москвы, Петербурга, Крыма и Тюменской области. Чаще всего пользователи сообщали о неполадках с оповещениями. Многие также жаловались на сбой мобильного приложения и на проблемы в работе десктоп-версии. В самой пресс-службе Макс позднее сообщили, что мессенджер работает штатно. Минфин опроверг подготовку налога на сверхприбыль. Дискуссий на эту тему нет, сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. Однако, по его словам, при обсуждении бюджета на будущую трехлетку решения будут приниматься, исходя из потребностей бюджета. Необходимо сначала сформировать расходную базу и посмотреть, какие будут доходы, добавил замминистра. В апреле Интерфакс писал, что власти прорабатывают введение налога на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20% с превышения прибыли над уровнем 2018-2019 годов. Аналогичный механизм уже применяли в 2023 году. Тогда ставка составляла 10%. Бюджет получил дополнительно почти 320 миллиардов рублей. Роспотребнадзор сообщил об отсутствии риска распространения лихорадки Эбола на территории России. Как заявили ведомства, в связи с недавней вспышкой лихорадки в Африке, на российских границах были усилены меры санитарного контроля. Особое внимание уделяется гражданам, прибывающим из эпидемически неблагополучных регионов. Для оценки и снижения потенциальных рисков используется автоматизированная система «Периметр». Завозных случаев заболевания в стране не выявлено. Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос с борта МКС. Расчетная продолжительность их вне корабельных работ составит 5,5 часов. Для командира МКС Сергея Куть-Сверчкова это второй выход за карьеру. Для бортинженера Сергея Микаева

0: Первый, сообщает Роскосмос. Внутри станции дежурит Андрей Федяев, член экипажа Крю-12. Ранее на МКС отправилась ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс» МС-24. Космический аппарат успешно стартовал с космодрома Байконур и примерно за 9 минут вывел «Прогресс» на околоземную орбиту. На МКС прибыло более 2,5 тонн груза.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, друзья мои, 18 часов и 2 минуты этой среды остались в прошлом. Ну и там же остался очередной рабочий день, с чем вас, наверное, можно и поздравить. Ну а совсем скоро буду еще поздравлять и победителей игры «Третий лишний», для которого имеется прекрасный подарок. Ну а кому же он достанется, разберемся в ближайшее время, так что дождитесь. Ну и давайте будем держать в уме Филиппа Смирнова, который во второй половине часа устроит нам очередную виртуальную экскурсию по столице. А пока же вернемся к музыке, если никто не против. Всем привет и прекрасного вечера в компании «Радио 7».

А ну-ка, всем срочно сиять, как бриллиант. Да, именно такое указание только что в эфире Радио 7 мы получили от Рианы. Ну, и думаю, не стоит особо спорить. Давайте действительно возноситься к вершинам духа, тем более, что уже, по идее, для многих и многих рабочий день остался в прошлом. Ну, и действительно, воссиять мы, я надеюсь, поможем победителю игры «Третий лишний», которая случится совсем скоро. Ну, потому что победа — это всегда приятно, а подарок хороший, так и вдвойне. Ну, а играть мы сегодня на два приглашения в Кремль, где уже 4 июня на главной сцене страны дают балет «Жизель» в исполнении театра «Кремлевский балет», соответственно. И если хотите оказаться на этом мероприятии, то отправляйте заявку на участие. Любое сообщение таковое считается. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru вы его отправили. Ну и если умудритесь оказаться седьмым, то играть будем именно с вами. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, сегодня с нами играет операционный директор из Москвы по имени Анжела. Анжела, добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Вот, Анжела, позвольте такой слегка интимный вопрос. А есть ли у вас какой-нибудь приусадебный участок, может быть, дача или что-то наподобие? Вы не подумайте, я не в гости напрашиваюсь. Просто интересно, вдруг вы там что-то выращиваете?
2: Нет, дачного участка или дачи у меня нет.

0: Но, тем не менее, давайте вот полезные немножко информации для тех, у кого имеется своя фазенда. Сегодня по народному календарю такая дата, как Сидор Бокогрей. В этот день надо рассаду для огурцов высаживать на открытый грунт. Но, тем не менее, играть мы с вами, угадайте, по какой теме будем, Анжела?
1: Наверное, на дачную тему.
0: Правильно, даже более того. Огурцы – тема нашей сегодняшней игры. Какое из трех слов, по вашему мнению, не является названием сорта огурца? Глабелла, миамара или чечель? Что лишнее, что не огурец? Как думаете? Глабелла, миамара и чечель. Что вот не по-огуречному прям звучит?
1: Кажется, что глабелла.
0: Кажется, что глабелла.
1: Но, возможно...
0: Подождите! Зачем никаких? Ничего нет возможного. Глабелла – это участок лба между бровями. И, Анжела, вот позвольте вам пожелать, чтобы ваша глабелла никогда не хмурилась. Договорились?
1: Ой, благодарю. Прекрасное пожелание.
0: А еще и подарок-то какой к этому пожеланию прекрасный имеется. Анжела, вам достаются два приглашения. В Кремль 4 июня будете смотреть там балет «Жизель» в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну а мы вернемся к музыке и далее в эфире. Луи Армстронг. А прямо сейчас Робби Уильямс на Радио 7. Добрый вечер.

0: о ситуации на дорогах нам расскажет Михаил Гудков.
1: В городе 7 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Чуть больше часа потеряете на третьем транспортном на внутренней от Шмидтовского проезда до проспекта Мира. Около часа на Московской кольцевой, на внешней стороне от Бесединского путепровода до Носовихинского шоссе. В центре тормозит Садовая, внешняя от Краснохолмской набережной до Краснопролетарской улицы. И северо-восточная хорда затора от Алтуфьевского шоссе до Лосино-Островской улицы.
2: Правила хорошего тона – инструмент для создания имиджа и уверенность в любой ситуации. Эксперт по этикету Татьяна Баранова поможет произвести нужное впечатление. По будням, утром. Хорошие манеры. Только на Радио 7. Реклама. Что делать, когда сердце говорит «да», а мама – «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
3: Два моря. Средиземное и Эгейское.
4: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
3: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
4: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
3: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
4: Респектабельный семейный отдых в Турции.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
5: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
2: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
6: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
7: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
8: Я же как ворона.
7: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
8: Я ворона.
7: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. «Радио 7».
3: На семи холмах.
2: 104,7 FM. «Вечер на семи холмах».

0: 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Вы, наверное, привыкли, что всякий раз, когда я говорю о московских улицах, я рассказываю о происхождении их названий и упоминаю то церковь, то бывшего землевладельца. Однако в Москве бывает и иначе. Расскажу вам о трех исключениях. Первый случай. Не по времени, а по порядку. Подъемная улица и подъемный переулок. Это за Рогожским поселком, рядом со Смирновской улицей. Тут располагался московский завод автоматических линий и специальных станков. Это недавнее название. А дело было так. Завод основан в 1898 году как мастерские германского акционерного общества «Альфред Гутман и компания». В 1917 году мастерские преобразованы в завод «Подъемник», ставший основным российским поставщиком электрических мостовых кранов. На заводе впервые в стране были спроектированы и изготовлены эскалаторы для московского метрополитена. В годы войны основные линии были эвакуированы в Ташкент, а на заводе ремонтировали трофейные танки и переоборудовали поставленные по ленд-лизу. Это у нас с вами на юге Москвы. Сегодня предприятие не функционирует, а названия остаются. Второй наш с вами кейс – Банковский переулок. Название было дано в 19 веке по открывшемуся здесь во второй половине 18 века Московскому ассигнационному банку. Вначале переулок назывался Шуваловский, по фамилии домовладельца графа Андрея Петровича Шувалова, первого директора этого банка и сына графа Петра Ивановича Шувалова. Собственно, дворяне решили у себя в усадьбе учредить банк по поручению императрицы. Про них забыли, а рассказ об их деле жив. Банковский переулок выходит на Мясницкую улицу, то есть это центр. Ну и третье место. Переименована улица то ли в 1932 году, то ли в 1922 году, как указывает Сытин. В честь английских рабочих, которые в 1844 году собрали по 1 фунту стерлингов каждый, большие тогда деньги, и создали коллективное хозяйственное торговое предприятие, потребительское общество на кооперативных принципах. С этого года и начинает свой отчет потребительская кооперация и международное кооперативное движение. Да, улица Рочдельская раньше была Гагаринской, а потом Нижней Пресненской, а названа в честь ткачей из Рочдейла, близ Манчестера. Скорее всего, потому что здесь высятся корпуса старейшей московской мануфактуры – Трехгорной. Считается, что предшественница современной улицы могла существовать еще в XVI веке. Она была частью Волоцкой дороги, по которой ездили в город Волоколамский, так называли Волоколамск. Из любопытного, раньше улица была длиннее, но при строительстве Дома правительства в 1970-е годы часть застройки снесли, и поэтому улица сейчас начинается с 11-го дома. Он тоже необычный, но об этом как-нибудь в другой раз.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Нелли и Келли Роланд. Только что мы с вами на Радио 7 послушали «Дилемма». Так эта песня называется. И знаете, учитывая, что современные люди начали массово мучиться так называемым синдромом упущенных возможностей, то песня эта вполне актуальна. Да. Но, друзья мои, помните, пожалуйста, что при всем богатстве выбора альтернативы музыки Радио 7 попросту не существует. Ну, потому что вся лучшая музыка на все времена находится именно здесь. А тем временем в столице уже 18:48, и вишенкой на торте уходящего часа будет Джей Ло. А прямо сейчас послушаем «Дюран Дюран» здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на Семи Холмах».

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой.

0: Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
4: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
3: Все отключаю. Экономим.
4: Может, перейдем на Bittrex24? Там все комплектом.
3: Комплектом?
4: Да. Больше 10 инструментов. Дешевле, чем по отдельности. И не нужно между собой интегрировать.
3: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
5: Bittrex24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
6: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
13: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Судя по прогнозам синоптиков, массовый характер дождей отменяется завтра местами, и то кратковременно и возможно. При этом не более 11 выше 0 на термометрах, и ветер будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера. А прямо сейчас окинем новостную повестку светлым взором Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Владимир Путин прибыл в Казахстан с госвизитом. В аэропорту Астаны его встретил Касым-Жомарт Токаев. Трехдневная программа начнется уже сегодня с неофициального дружеского обеда в резиденции президента Казахстана. Завтра день переговоров в узком и расширенном составах с участием делегаций. Во второй половине дня стартует Евразийский экономический форум, а в пятницу Высший Евразийский экономический совет, где в том числе обсудят планы Армении по интеграции с Евросоюзом. Минздрав намерен разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту. Бумажные утратят силу. Законопроект еще в разработке. На обсуждение его вынесут в ближайшие месяцы. По словам главы Росздравнадзора Аллы Самойловой, если закон будет принят, то контроль будет идти через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Она напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф 30 тысяч рублей. А если этот препарат в особом списке контроля, то 200 тысяч рублей. Россияне не отказываются от туров в Африку из-за вспышки Эболы. Как сообщили в Российском Союзе туриндустрии, она не затронула популярные туристические локации. Соотечественники выбирают Южную Африку, Кению, Эфиопию, Танзанию. Никаких вспышек лихорадки там нет. Член правления Союза Артур Мурадян добавил, что в предстоящем летнем сезоне лидирующим направлением для отдыха россиян останется Турция. По его словам, в первом квартале это направление показало рост на 17% относительно прошлого года. На аукционе выставят редкую золотую медаль Олимпийских игр 1924 года, которые прошли в Париже. Стартовая цена лота составит 14 тысяч долларов. На лицевой стороне медали изображен атлет, протягивающий руку помощи упавшему сопернику в знак спортивного благородства. Под этой сценой расположены 5 олимпийских колец. Медали 24 года стали первыми в истории, на которых официально появился этот символ, придуманный основателем современного олимпийского движения Кубертеном для обозначение единства 5 континентов. Всего для игр в Париже было изготовлено 304 золотых медалей, что делает этот лот одним из самых редких предметов в истории спорта. Пока это все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, вроде бы все идет своим чередом. Во всяком случае, стрелки часов продолжают крутиться с завидной регулярностью и постоянством. Уже вон 19.03 в столице, очередной час мы с вами разменяли. На этот раз 20-й в сутках. Всем привет, здравствуйте. Хочется верить, что этот вечер вы, не кривя душой, можете назвать добрым. Но если вдруг хотелось бы и подобрее, знаете ли, то просто оставайтесь с нами. Уверен, прослушивание музыки «Радио 7» можно считать откровенно терапевтическим мероприятием. Как минимум, на настроение она влияет откровенно благостно. И далее мы с вами изволим слушать Guns N' Roses, затем Энрике Иглесиаса, а прямо сейчас Том Нави и Лима на семи холмах. Добрый вечер.

Субимеле радио. Или сделай радио погромче. Да, вот с таким призывом только что выступал Энрике Иглесиас. И знаете, как по мне, если речь идет о Радио 7, то почему бы и нет? Ну, правда. И вот, кстати, есть приятнейшая новость для жителей Набережных Челнов. Вот буквально сегодня стало известно, что совсем скоро в вашем городе любимая семерка появится и в FM-диапазоне. Да, ваш покорный слуга сегодня лично слышал, как ответственные за это граждане официально постановили такой вердикт. Так что с наступающим вас вещанием. Троекратное ура и все такое. Ну, а тем же, кто слушает нас в интернете, осмелюсь отрекомендовать удобнейший способ, а именно наше приложение, которое вы можете установить на телефон и слушать не только прямой эфир, но еще и несколько радиопотоков, которые мы разработали под все варианты настроения. Чертовски удобно. Ну, а на сайте такая же возможность имеется. И еще вы сможете узнать там, какая песня играла в эфире в любое время дня и ночи. Ну, а совсем скоро в эфире появится «Боссон», а прямо сейчас «Танита Тикарам» на Радио 7. Добрый вечер.

Радио 7. Боссон только что пропевал слова благодарности своей второй половинке. Ну, просто за то, что она есть. Да. И, между прочим, чертовски правильно делал. Серьезно. Потому что, по мнению психологов, такое вот, казалось бы, обычное слово, как «спасибо», является настоящим цементом, который укрепляет отношения. И серьезно, вот не «я тебя люблю», а именно слова благодарности заставляют вашу любимку чувствовать себя в отношениях более уверенно и получать от них больше удовольствия. И вот, между прочим, отдельно умы от науки отметили, что если родители слышат то самое «спасибо» от своих отпрысков, то это помогает родителям заметно снизить уровень перманентного стресса. Так что, человеческие детеныши, имейте в виду и помните, что вашим родителям спасибо будет огромной поддержкой. Да. Ну и знаете, друзья мои, вот от всего сердца позвольте сказать спасибо вам за то, что вы с нами. Уж не сочтите меня любителем какой-то там мистики, но присутствие каждого из вас действительно чувствует

улицу. И от этого на душе становится безмерно благостно. Ну а тем временем в столице уже 19.23, и в ближайших планах у нас имеется группа «Аха». Ну а пока же Eurythmics на Радио 7. Добрый вечер.

0: О том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: 6 баллов. В городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Московской кольцевой на внешней стороне от Каширского шоссе до Рязанского проспекта. Примерно столько же на третьем транспортном, на внутренней от Бережковской набережной до Шереметьевской улицы. Медленно едет на Савиха от Южной улицы до шоссе Ильича. Здесь потеряете полчаса. И затор на Ленинградке на Чашниково до Московского Малого кольца. Удачи в пути.
2: Реклама.
3: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, которые вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
4: Матуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». Угран 128-770-040-3040. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
5: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19:00.

0: вы сможете найти на сайте cabaret-musical.ru.
1: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, УГРН, ИП 326-774-626-879.
0: 18+.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
4: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru. МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на mhat.ru. 16+.
6: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

итальянский дуэт «Карма» на Радио 7. «Just be good to me» или «Просто будь ко мне добра». На русский так можно перевести название этой песни, которая, кстати, только что принесла несколько долларов Стингу, чей риф в этой вещице используется. Ну, наверняка все узнали гитарную партию из песни «Every Breath You Take» группы The Police, правда же? Так вот, музыканты платят автору роялтис, так называемые, за использование этого музыкального фрагмента. Ну, так уж заведено в этом вашем шоу-бизнесе, да. Но больше всего за этот фрагмент Стингу

0: отчисляет североамериканский рэпер Шон Комбс, более известный как Пафф Дэдди. Причем несколько тысяч долларов ежедневно. Да, дело в том, что P. Diddy использовал этот фрагмент при выпуске своей песни без разрешения Стинга, из-за чего вопрос авторских пришлось решать уже после релиза композиции. И вот как-то в интервью в 2018, по-моему, году Стинг рассказывал, что P. Diddy теперь обязан выплачивать ему 2000 долларов ежедневно всю оставшуюся жизнь. Но несколько позднее сам Пафф Дэдди уточнял, что в реальности выплачивает не 2000, а 5000 долларов на дню. При этом, как отметил P. Diddy, делает он это с любовью к своему брату Стингу. Ну а тем временем в столице уже 19.40, 19.39, чуть не обманул. И давайте далее продолжим с любовью слушать лучшую музыку на все времена, которая, как мы знаем, всегда здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: В кино с 28 мая.
4: Музыка и танцы, они всех объединяют.
3: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
3: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая. Категория 18+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Судя по прогнозам, самый холодный день недели завтра нам предстоит. Не более 11 выше 0 на термометрах мы увидим, по мнению метеорологов. При этом облачное небо, местами кратковременный дождь все-таки возможен, и ветер до 6 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 8 вечера. А прямо сейчас главные новости к этому часу по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, сегодня у республики есть военно-промышленный комплекс, идет продажа оружия развитым странам, поэтому нелогично пугать Армению высокими ценами. Россия ранее пригрозила Армении приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если та продолжит процесс вступления в ЕС. Соглашение предполагает отмену экспортных пошлин на поставки. В Госдуме предложили обязать банки сообщать заемщику причину отказа в кредите, а также упростить порядок исправления кредитной истории через единый цифровой маршрут. Отказ может быть связан с недостаточной финансов, высокой долговой нагрузкой, негативной кредитной историей или другими факторами. Если ошибка возникла по вине банка, предлагается подавать заявление на исправление непосредственно через него. Это сделает процедуру отказа более понятной и сократит число спорных ситуаций. Минтранс предлагает дать водителям возможность в течение суток без штрафов оплачивать парковку на необорудованных средствами фиксации стоянках. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение. Как отмечают в министерстве, данная инициатива позволит сделать оплату более гибкой и снизить административную нагрузку на водителей. Срок оплаты парковки на сегодняшний день определяется регионами. В большинстве российских городов действует механизм предоплаты через приложение, паркоматы или с помощью СМС. Предлагаемый Минтрансом механизм позволит оплачивать проведенные на парковке время постфактум. В Петербурге в день города открыли парадную лестницу Мариинского дворца. Ее масштабная научная реставрация продлилась почти год. Специалисты вернули лестнице исторический облик середины 19 века. Во время реставрации под современными покрытиями была обнаружена оригинальная отделка лестницы. Специалистам удалось восстановить редкий искусственный мрамор и исторический вид скульптур «Римский воин» и «Греческий воин». Посмотреть на обновленную лестницу в здании Петербургского парламента сможет любой желающий. Пока это все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А между тем уже 20:03 в столице. Очередной день мы с вами провожаем. Ну и знаете, чтобы провожался он с более приятными эмоциями, позвольте напомнить, что это предпоследний день на

неделе был. Да, ну что там, осталось четверг до пятницы, и все, мы отправимся отдыхать. Но, пожалуйста, давайте не будем забывать, что отдыхать мы имеем право не только на выходных. Ну, серьезно. В конце концов, для чего вечер-то придумали? Ну, право слово. Поэтому и давайте будем отдыхать вместе под лучшую музыку на все времена. И далее в эфире появится «Laid Back», а прямо сейчас «No Doubt» на Радио 7. Добрый вечер.

Солнечное регги от группы Laid Back мы с вами только что послушали на Радио 7. И, между прочим, эту композицию можно смело считать терапевтической. Серьезно. Вот потому что североамериканские психиатры проводили как-то исследование, как же музыка влияет на человека. Ну и в итоге все жанры, все стили они разобрали и пришли к выводу, что если вы временами не можете сдержать вспышки гнева, то именно регги — это один из жанров музыки, который способен ваш пыл охладить. Да, некоторые люди вообще утверждают, что музыка регги якобы основана на ритме здорового человеческого сердца в состоянии покоя. Но, опять же, мне кажется, это уже какие-то приукрашивания, потому что регги разные бывают, быстрые и медленные. Но, тем не менее, сам стиль очень даже помогает успокоить гнев. Ну, это не я сказал, это, простите меня, психиатры. Да. Ну и знаете, мне кажется, любую песню, которая звучит в эфире Радио 7, можно смело употреблять с целью восстановления настроения. И для этих целей далее в эфире появится Limp Bizkit, затем послушаем Розанну, а прямо сейчас Тейлор Свифт на семи холмах. Добрый вечер.

На радио 7 Розанна. Эль Талисман. Ну, думаю, название песни даже переводить не надо. И так все понятно, правда же? Только вот знаете, мне лично единственное непонятно, чем руководствуются люди при выборе этих самых талисманов. Ну, серьезно. Вот зимой резко взлетели почему-то продажи осиновых кольев. Да, аж в 4 раза чаще их покупали. Удивлен, что покупали ранее, но ладно с ним. Хотя вроде бы нашествие вампиров замечено не было, но, опять же, да, может, именно поэтому все и обошлось. Тем не менее, сейчас весной россияне, то есть мы с вами, стали резко покупать талисманы от сглаза. Вот за эту весну их продажи выросли аж на 237% по сравнению с прошлым годом. Ну, не знаю, конечно, насколько с точки зрения эзотерики работают все эти ваши талисманы, но, тем не менее, если вам нравится, почему бы и нет. В конце концов, иногда они бывают даже очень красивыми. Так что, пожалуйста, на здоровье. Каждый развлекается, как заблагорассудится. Да. Ну, а далее будем развлекаться с помощью лучшей музыки на все времена. И в ближайших планах у нас Лаура Пергалица, она же LP. А прямо сейчас BWO на Семи Холмах. Добрый вечер.

0: О ситуации на дорогах нам расскажет Михаил Гудков.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внутренняя сторона от Можайского шоссе до Строгино. Здесь потеряете около часа. На третьем транспортном затор на внутренней от Шмидтовского проезда до проспекта Мира. В центре затор на Садовом, на внешней от Смоленской Сенной площади до Дубининской улицы. И потолкаться придется на Носовихе от Южной улицы до шоссе Ильича. Удачи в пути!
2: Радио 7 на семи холмах. 104.7 FM. Онлайн радио 7.ру и мобильное приложение Радио 7.

Лаура Пергалицын, она же LP, только что в эфире Радио 7 пела, мол, до тебя, дорогой, не доходит. Вот прям говорю-говорю, как об стенку горох. Но, знаете ли, здесь в памяти сразу же всплывает любимая многими психологами присказка, а именно, как скажешь, так и ответят. Поэтому давайте все-таки будем немного толерантнее к людям, которые нас не понимают. Мне кажется, все-таки от нас действительно многое зависит в процессе коммуникации. Ну и для начала будем помнить, что нужно друг с другом разговаривать, да, словами через рот, все как мы любим. Ну и тогда, уверен, проблем будет гораздо меньше. Ну а если какие-то вдруг проблемы ушедшего уже дня до сих пор вас не отпускают, то предлагаю изживать их с помощью музыки Радио 7. И прямо сейчас послушаем одну из самых жизнеутверждающих песен, по мнению ученых, а именно «Dancing Queen» от группы ABBA здесь, на Радио 7. Добрый вечер!

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах. Come here, baby.

О, да. Как по мне, откровенно роскошную точку в эфире поставили Aerosmith, которых на Радио 7 послушали. Ну, а почему точку? Да потому что все, пора прощаться, друзья мои.

0: уже вон 20:49 в столице. Прощаемся, как всегда, до завтра в 5 пополудни снова вместе, снова рядом. Ну и, с вашего позволения, напомню, что грядущий день комфортнее всего будет начать в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Ребята ждут вас с 7:00 утра. Ну и все. Шикарного вам вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Да уж, надеюсь, что вы не успели спрятать в долгий ящик теплые вещи, потому что завтра они очень даже пригодятся. Синоптики коварнейшим образом обещают в столице не более 11 выше 0, при этом небо будет облачным, временами кратковременные дожди возможны, но опять же не везде, временами и местами, а ветер при этом будет дуть со скоростью не более 6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 21 час. Далее. Целый час. Только музыка. На Радио 7.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Наталья из Ставрополя и предлагает она следующую тему. День брюнеток.

0: отмечается завтра, Наталья и сама брюнетка, и предлагает как раз о брюнетках и поговорить.
1: Ну а еще мы послушаем лучшую любимую музыку, поиграем. Наша новая игра «Майкл», кстати, тоже заряжена. Ну и, разумеется, гороскоп, синематека и все, что вы любите.
2: Утро на семи холмах.
3: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

0: 107 о погоде.
1: Метеорологи настаивают, что в Москве завтра выше 11 с плюсом термометры не поднимутся. При этом небо будет облачным, временами возможны кратковременные осадки, а ветер будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Наталья из Ставрополя и предлагает она следующую тему. День брюнеток отмечается завтра. Наталья и сама брюнетка и предлагает...

0: Помогает как раз о брюнетках и поговорить.
1: Ну а еще мы послушаем лучшую любимую музыку, поиграем. Наша новая игра «Майкл», кстати, тоже заряжена. Ну и, разумеется, гороскоп, синематека и все, что вы любите.
2: Утро на семи холмах.
3: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Завтра в Москве ожидается облачное небо, временами кратковременный дождик. Возможен при этом не более 11 с плюсом на термометрах и ветер до 6 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и как всегда в этот день, у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Наталья из Ставрополя и предлагает она следующую тему. День брюнеток отмечается завтра. Наталья и сама брюнетка и предлагает как раз о брюнетках и поговорить.
1: Ну а еще мы послушаем лучшую любимую музыку, поиграем. Наша новая игра «Майкл», кстати, тоже заряжена. Ну и, разумеется, гороскоп, синематека и все, что вы любите.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.
3: Let's go, girls.

changeait. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous.

Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Два часа ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.